0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, кто даст бесплатные консультации и в чем польза облепихи.
0: Новости.
1: В Беларуси упростили регистрацию лекарств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Изменения касаются стратегически важных препаратов зарубежного происхождения. Минздрав может выдавать таким средствам лицензию на обращение внутри страны по облегченной процедуре. Документ будет действителен в течение года или 5 лет в зависимости от государства-производителя. Новшества призваны не допустить потенциальный дефицит критически важных лекарств в Беларуси. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации завтра. Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственных символов нашей страны. Обратиться к специалистам в устной форме смогут малообеспеченные граждане. Юристы будут готовы разъяснить вопросы, если они не связаны с предпринимательской деятельностью и не требуют ознакомления с документами. Более подробную информацию можно найти на сайтах территориальных коллегий адвокатов.
0: К новостям в мире.
1: Страны Европы теряют возможность производства ряда лекарств. Такое заявление сделал глава Европейского совета химической промышленности. По его словам, в государствах региона все чаще закрываются производители необходимого для препаратов сырья. Руководитель уверен, что некоторые средства теперь может выпускать только одна компания. В их числе парацетамол. Одной из причин сложившейся ситуации называют рост импорта более дешевой химической продукции из Китая. Временный автобусный маршрут от Минска к Кургану Славы заработает в субботу. Об этом сообщили на предприятии Минобл-Автотранс. Машины будут отправляться от станции метро «Восток». Первая из них начнет движение в сторону мемориального комплекса в 11:30. Автобусы будут ходить до 9:30 вечера. Оплатить проезд можно наличными и банковской карточкой. Другие подробности можно узнать на сайте перевозчика. И в завершение выпуска. Употребление облепихи может поддерживать состояние сразу нескольких систем организма. Так считает группа ученых из Китая. Они отмечают, что плоды растения богаты разными полезными веществами. В рамках экспериментов такие соединения улучшали работу печени и сердечно-сосудистой системы. Позитивный эффект также заметили для кишечника и мозга. В последнем случае в органе стал меньше уровень воспалений. Вместе с тем специалисты отмечают, для подтверждения их работы нужны дополнительные исследования.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Доброе утро, Минск! Доброе утро, вся Беларусь! На часах 7 часов и 12 минут. За окном, скажем так, уже жарковато, но мы с вами на Минской волне и уже включили кондиционер, ну и передатчик на полную мощность. С вами Женя Тихонов, и это совершенно особенное праздничное улетное утро. А почему особенное? Отложите будильники в сторону. Сегодня наш профессиональный праздник – День радио. День, когда голос становится проводником, эфир второй реальностью, а кнопка «Запись» – самой важной кнопкой на свете. Сегодня мы не просто будем страну, мы торжественно включаем волну радости, хороших новостей и бесконечного драйва. Никаких помех, никакого белого шума, только хит за хитом и улыбка в каждой фразе. С праздником всех, кто когда-либо стоял у микрофона, крутил ручку настройки или просто дарил свое сердце радио. Устраивайтесь поудобнее, придвиньтесь поближе к динамикам. И поскольку сегодня день особенный, пишите нам в Viber, Telegram 8029-1010-307 ваши поздравления с Днем Радио. Я буду их зачитывать перед каждой рубрикой. Обещаем! Ну что ж, начинаем наш праздничный разогрев, но сначала к делу. Только о погоде немного поговорим.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. В отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Температура воздуха максимальная днем от плюс 16 по северо-западу до плюс 30 по юго-востоку. В Минске также ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, вероятность осадков более 90%. Ветер переменных направлений при грозе порывистый, местами по городу шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Температура воздуха утром от плюс 12 до плюс 15, днем до плюс 26. Ну что же, несмотря на прогнозы синоптиков, наше улетное утро гарантирует, что внутри студии ваших колонок всегда приятный плюс или, возможно, даже небольшой плюс по Цельсию. И, конечно же, ноль осадков в виде хандры. А если хандра все-таки и осталась в малых количествах, то вот как я разгоню ее в этом часе. Конечно же, будем праздновать по полной, но о деле тоже не забывать. Я подготовил гороскоп на этот день, так что к концу часа его обязательно зачитаю. Ну а через несколько треков мы с вами поговорим о том, что нам близко, то, что нас объединяет, о радио. И развеем пару мифов о радиоведущих. Поверьте, будет интересно. Ну что же, праздничный четверг стартует, и мы летим вместе с ним под отменные треки на Минской волне.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Авторадио. И буквально через несколько секунд мы все-таки погрузимся в этот мир мифов о радиоведущих и о радио самом. Но прежде, как я и обещал, я буду зачитывать ваши поздравления и ваши пожелания для нашей Минской волны, которая, между прочим, сегодня отмечает День радио. Так что все принимаем на Viber, Telegram 8029 10 10 307. И первое сообщение будет от Марины. Привет, любимая Минская волна, привет, Женя, рада слышать вас и поздравляю с чудесным праздником Днем радио. Вашим праздником. Пускай на вашей волне никогда не будет качки, а в парусах вашей радиостанции всегда был только попутный ветер. Марина, большое-большое спасибо. Это прекрасно слушать, особенно в такой праздник. Приятные слова всегда поднимают настроение. Но вернемся к мифам. Смотрите, стереотипы — это вообще, в принципе, дело-то неплохое. Они дают более-менее толковое понятие, представление о том, кто есть та или иная группа людей. Однако иногда эти понятия ложные. Это коснулось и нас, радиоведущих. Поэтому сегодня я, Женя Тихонов, примерю на себя робу разрушителя мифов и расскажу, что из этого правда, а что вымысел. Поэтому полетели. Итак, первый миф, точнее, первое утверждение, что мы либо только импровизируем в эфире, либо читаем с листа. Да, дорогие, это правда и неправда в том числе. Мы готовимся к эфиру, пишем сценарии, рубрики составляем, ищем треки, но на сценарии мы лишь опираемся для того, чтобы не запутаться в своих мыслях. Так что считайте, что это больше так 50 на 50. Иначе как бы мы эфиры делали живыми? Мы же для вас стараемся. Второе утверждение, то, что поработали и ушли. То есть, к примеру, у меня вот 3 часа эфирного времени еще впереди. И вот, значит, я их закончил и домой иду. Но нет, это миф на 100%. Эфир — это лишь малая часть нашей работы. Больше всего времени занимает подготовка к следующему эфиру, к поиску интересному, конечно же, к распитию кофе с коллегами. Ну и, конечно же, наши подкасты и программы, которые мы для вас готовим ежедневно. Так что у нас стандартная 8-часовая рабочая неделя. Третье утверждение. Попасть на радио можно только через знакомство или имея необходимое образование. Ну, тут тоже неправда. Прежде чем вообще откликнуться на вакансию, соискатели, скажем так, записывают свою демку-визитку, где они показывают свои навыки, также приходят на прослушивание, и там на самом деле уже как по вайбу сложится. Если не верите, то я — это яркий пример моим высказываниям. Знакомства у меня тут не было, все сделал сам, ну, а образование у меня, в принципе, лингвистическое. В Иньязе я учился, в МГЛУ. Ну и, в общем, нравится мне работа за микрофоном. Поэтому, да, как-то так и так тоже бывает. Так что, если у вас есть мечта попробовать себя в радиоэфире, вы считаете себя отменным радиоведущим или хотя бы хотите попробовать, то дело, конечно же, за вами. Пробуйте, старайтесь и, главное, делайте. Ну и последний миф. Болтать в микрофон — это просто. Нет, не просто. Болтать само по себе — это, в принципе, нелегко, а делать это красиво, с чувством, добавить эмоции при всем этом, ориентироваться на музыку и на ваши ответы, ваши призывы — это, конечно же, уже вызов. На самом деле, я бы сравнил один наш выход, ну, наверное, со спаррингом борцов, пускай так будет. Выматывает и достаточно сильно, поэтому мы тут тренируемся каждый день на протяжении всего нашего эфира, я даже немножко за ним, а все это для того, чтобы быть лучше для вас, ну и, конечно же, для нас. На самом деле, мифов о радиоведущем куда больше, но это те, с которыми я сталкивался лично. Поэтому пишите нам Viber, Telegram 8029 10 10 307, что бы вам было бы интересно послушать о нашей работе. А мы с удовольствием ответим в эфире, либо же сообщением. Ну что же, пора сделать перерыв на небольшую музыкальную паузу, потому что, как я и сказал, ведущий — это вот как борец в спарринг-партнере и спарринге, поэтому нужно сделать небольшую передышку. А сразу же после нее наш гороскоп на удачу.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

МВ Радио.

0: Экипаж на связи.
1: Дорогие друзья, я, конечно, понимаю, что у нас сегодня праздник, все-таки Международный день радио, в принципе, день белорусского радио, телевидения и связи, но поздравлений настолько много для нас сегодня, что я обещаю, периодически буду выходить именно, зачитывать несколько от вас, потому что я хочу сделать в этот день абсолютно все и, конечно же, получить удовольствие от времяпрепровождения с вами. Итак, есть у нас поздравления от семьи Смирновых. Привет, любимая радиостанция, поздравляем вас с Днем радио от Татьяны, Алексея и, конечно же, маленькой Сони. Большое спасибо, что каждое утро вы включаете, грубо говоря, наш будильник лучше, чем кофе. И пускай ваша волна всегда будет в плюсе. Ну, а, скажем так, все остальное где-нибудь там за бортом. Большое спасибо, дорогая Татьяна, Алексей и маленькая, главное, Соня. Нас поздравляют уже целыми семьями. Это всегда очень приятно читать обратную связь, ваши отзывы для нас. Потому что еще может мотивировать больше, чем ваш отзыв на работу? Конечно, хорошая зарплата, но отзывы тоже хорошо. Говорит Михаил из пробки на Партизанском проспекте. С праздником, родная станция! Ты мой штурман и ты мой лучший попутчик, поэтому желаю, чтобы в вашей жизни у всех ваших радиоведущих никогда не было помех, а уровень громкости счастья только зашкаливал. Люблю вас, включаю погромче каждое утро, день и вечер. Большое спасибо, Михаил, все взаимно. Большое спасибо, что вы есть у нас, потому что без вас нас бы тоже не существовало. И от Екатерины, говорит, помню, как в детстве папа крутил ручку приемника, а теперь я слушаю вас в наушниках в метро. С днем, когда голос стал выше и дальше света. Пусть ваш микрофон никогда не затыкается, а добрые вести возвращаются с торицей, обнимая через все диапазоны. И наши диапазоны также обнимают вас, Екатерина. Большое спасибо за такое вот маленькое ностальгическое даже, как бы это сказать, поздравление. И, конечно же, мы продолжаем их принимать на наш Viber, Telegram 8029-1010-307. И, кстати, совсем забыл сказать, что у нас в ТикТоке уже идет прямая трансляция, поэтому подключайтесь, будем вместе с вами стримить, общаться, конечно же, на все темы, которые только заблагорассудятся, конечно же, в мере разумного и в мере приличного. Но жду вас всех там. Ну а пока все еще дожидаемся гороскопа на МБ-радио. Он будет через несколько треков.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну что ж, в принципе, наш гороскоп на удачу – это уже что-то хорошее, позитивное, приятное. Но я продолжаю также зачитывать ваши поздравления с Днем Радио. И в этот раз я выбрал поздравления от Надежды. Итак, что же она пишет? Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Вы дарите нам радость на протяжении всего дня. Спасибо за ваш позитив и за ваше хорошее настроение. Потому что наше хорошее настроение благодаря вам и появляется. Всех благ. Желаю вам ярких эфиров, интересных гостей, мудрых мыслей и добрых отзывов. С Днем Радио еще раз. Большое спасибо, Надежда. Ну а теперь переходим к тому, что нас здесь собрало. Итак, друзья, у нас четверг, а значит, что звезды смотрят на нас, скажем так, с улыбкой. Поэтому давайте узнаем, кому сегодня рулить, ну а кому можно чуть-чуть расслабиться. Короткий, позитивный гороскоп, без заумных фраз, поэтому слушайте и примеряйте на себя.

0: Сложный выбор как-то сам собой рассосется. Красивое вокруг поднимет вам настроение. Скорпионы. То, что давно вы хотели выбросить, превратится в полезный ресурс. Стрельцы. Тяга к приключениям законна, новый маршрут или идея – это отличный план. Козероги. Маленький уверенный шаг лучше большого скачка. Поверьте, вы на правильном пути. Водолеи. Ваша нестандартная мысль найдет благодарного слушателя. Не прячьте свои идеи. Ну и рыбы. Прислушивайтесь к интуиции. Полезно немного помечтать. Ну что же, мы здесь мечтаем, проводим время с удовольствием, все замечательно у нас, и настроение, конечно же, идет в гору. Если вам его маловато в нашем FM-вещании, подключайтесь к нам в наш TikTok-канал, потому что тут идет прямая трансляция, жду вас всех там. Ну а пока небольшая музыкальная пауза для того, чтобы дождаться Артема Титова, который принесет самые свежие и актуальные новости к этому часу, и надеюсь, что они будут крайне позитивные.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что будут модернизировать в Белоруссии, где появилось роботакси.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов сферы телерадиовещания с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что отечественные компании постоянно работают над созданием нового национального контента. Александр Лукашенко уверен, белорусские телеканалы и радиостанции популярны как в республике, так и за ее пределами. Кроме того, политик подчеркнул, такие СМИ защищают Беларусь в информационном пространстве. Президент пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья и успехов в работе. Власти Беларуси намерены провести реконструкцию около 250 километров теплосетей в этом году. Такой информацией поделился министр энергетики Денис Мороз. По его словам, инфраструктурные элементы будут заменять прединизолированными трубами. Они более эффективны по сравнению с обычными системами. Также ответственные предприятия намерены отремонтировать около сотни единиц теплотехнического оборудования. Такие работы являются подготовкой к новому отопительному сезону.
0: К новостям в мире.
1: Иран готов отказаться от идеи разработки ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, официальный Тегеран согласился с таким условием во время переговоров с Вашингтоном. Американский лидер отметил, что Белый дом надеется заключить новый этап перемирия с Исламской Республикой в течение недели. Тем не менее, Соединенные Штаты готовы вести диалог с Ираном на протяжении долгого времени. Отмечу, что сам Тегеран опровергает заявление представителей США о продвижении переговоров. К новостям регионов. Аграрии Минской области будут использовать около 2000 единиц техники во время массовой заготовки кормов. Об этом рассказали в Минобласполкоме. В администрации отметили, что в рамках такого периода хозяйства должны собирать не меньше 700 тонн сенажа в сутки. Для соблюдения таких темпов работы профильные организации должны применять свою технику максимально эффективно. При необходимости компании смогут запросить поддержку в виде межхозяйственных отрядов. И в завершение выпуска. В Хорватии начала работать коммерческая служба роботакси. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Местный стартап действует на территории столицы страны Загребе. Компания владеет парком из 10 специальных автомобилей. Каждый из них может самостоятельно двигаться по дорогам. Тем не менее, пока в транспортных средствах находится водитель. Он обеспечивает безопасность поездки и может взять на себя управление транспортом при необходимости.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: 8 часов и 10 минут на минской волне. Сон улетел в отпуск, а мы с вами в самом соку эфира. У микрофона Женя Тихонов, и это «Улетное утро». Кстати, лайфхак для тех, кто только что открыл глаза. Вы знали, что первый в мире радиодиджей отказывался говорить в эфире целых 3 месяца? Он просто включал пластинки и молчал. Слушатели думали, что это приемник сломался, но не уходили. Вот что значит харизма молчания. Я так не умею, поэтому болтать придется сегодня с вами много и долго. Ну а если серьезно, кого мы сегодня разбудим? Этот час посвящен Дню радио, поэтому ждите не стандартного будничного эфира, а нашего сближения как ведущего Жени Тихонова и вас, дорогие наши слушатели. И вот как мы будем сближаться на протяжении всех нашего следующего часа. Есть у меня это 3 пункта. Вас ждет не только рубрика «Вылетит и поймаешь под конец часа», но и билет на линию Сталина. Кстати, сегодня сделаю исключение. Победитель будет не один, а второй человек получит лично от нашей волны наш фирменный мерч. Но об этом ближе к концу часа. Также расскажу любопытную историю о борьбе газеты и радио в середине часа, а также поздравлю всех своих коллег. Ну вот прям в лоб без обиняков, потому что в Беларуси сегодня отмечается крайне важный праздник. И не только у радио. Поэтому это повод остаться в эфире. И главное, что через несколько минут никакой скуки, только то, что сделает ваш день продуктивным. Ну а продуктивным он становится еще благодаря музыке на МВ-радио.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, сегодня 7 мая. Кому-то это обычный четверг, ничего необычного, а для кого-то это важнейший праздник. У нас такой есть, поэтому наше радио ждет ваши поздравления. Да, и не только наше, не только радио. Мы, медиа и СМИ Беларуси, отмечаем важный праздник. День работников радио, телевидения и связи. Он так удобно совпал с Международным днем радио, что совместимы эти поводы, как кофе два в одном. Русский ученый Александр Попов в 1895 году изобрел аппарат, который впоследствии получил название радио. И благодаря ему мы с вами всегда можем быть на коротком проводе. Ну, конечно же, вы наслаждаться музыкой и, конечно, любимыми ведущими. Ну, а мы общением с вами. Поэтому спешу поздравить весь коллектив «Минские волны» и всех моих коллег по ремеслу с этим важным праздником. Мы крутые! И у нас все впереди, кто бы что ни говорил. Типа, ой, радио никому уже не нужно. Сейчас тенденции, кстати, начинают меняться в нашу пользу в том числе. Также поздравляю всех сотрудников нашего видеоотдела, всех, кто связан с камерой, блогингом, телевидением, будь то топовый ведущий или простой гример. Всех, кто помогает налаживать вещание и развивать его. Мы с вами проделываем каждый день титаническую работу, поэтому без лишней тени скромности скажу честь нам и хвала. И да, по скайпу получилось немного самовлюбленно, но простите, праздник такой. Ваши поздравления мы тоже принимаем. Ну и, пожалуй, на этом можно остановиться. Один праздник, зато какой! Но спешу поздравить с этим самым праздником и наших слушателей, потому что, напоминаю, без вас не было бы у нас работы. Большое спасибо, что вы у нас есть. Ну и, как и обещал, в моменте наших выходов я буду зачитывать ваши поздравления, которых очень много, но я выбираю с четкостью. И пишет нам Владимир Петрович: «Уважаемый эфир, примите поздравления, говорю как радиомастер, держите чистоту четко, настройку идеально, а аудиторию, как вижу, благодарную. С праздником связи без брака». Поэтому переходим на прием, наверное, добрых каких-то новостей. Но, с другой стороны, а зачем нам новости сегодня? Давайте лучше продолжим тему Дня радио через несколько треков, потому что я расскажу вам занятную историю о борьбе радио и газеты в Америке 30-х. Звучит как какая-то мафиозная история? Ну, есть немного. Все подробности через небольшую музыкальную паузу.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
7: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Взлетное утро на МВ Радио.
1: Я с удовольствием продолжаю зачитывать ваши поздравления в наш адрес с Днем Радио, потому что это наполняет наш эфир добротой, улыбками, ну и, конечно же, приятным обменом эмоциями. Это то, что мы, радиоведущие, так любим. Мы вообще, на самом деле, не любим оставаться одни в замкнутом пространстве. Нам нужна ваша помощь в виде активности. И вот Изабелла нас решила поздравить. Интересно, кстати, это настоящее имя или это творческий псевдоним? Ну, на самом деле, надеюсь, она пишется и скажет, как ее зовут на самом деле. И она пишет, что поздравляет нас с Днем Радио. Та-дам! М-волна ежедневного рабочего дня в пути, дома, вечером с друзьями, в бане, где бы вы ни были, вы с нами. Большое спасибо вам за теплейшие слова. Очень приятно такое слышать. Вот как будто бы у меня сегодня второй день рождения, но он уже прошел. И, кстати, этот выход я хотел посвятить маленькой истории. И она у меня для вас есть. Касается она радио. Она немного длинная, но я постараюсь уложиться в несколько минут и не потерять всей краски. Был в Америке настоящий вундеркинд. Звали его Орсон Уэллс. Вот представьте, в 20 лет молодой парнишка, который младше меня нынешнего на 12 лет, он делал уже первые постановки в Бродвее. Чуть позже он изменит кино навсегда. Но сейчас речь идет не о гражданине Кейне, который поставил все возможные планки, на него до сих пор ориентируются все киноделы. Сейчас речь о радио. Он работал и там. И вот представьте, в прямом эфире под живой оркестр он перерабатывает классические пьесы в современные репортажи. И вот тут доходит очередь до «Войны миров», от дофамильца, да, Герберт Уэллс и Орсон Уэллс. Наш герой ставит спектакль так, будто пришельцы высаживаются прямо сейчас за окном студии. И тут начинается паника по всем штатам, газеты трубят, люди бунтуют, истерия, даже жертвы. Но есть один маленький нюанс. Газеты очень не любили радио. Сами понимаете, это был достойный конкурент. Продажи падали, а тут такой подарок, который Уэллс преподнес прямо на блюдечке. И издательство решили, цитирую, «прессануть конкурента». Оказывается, никто не бунтовал. Люди сидели у приемников и просто наслаждались качественной постановкой, от которой, ну, на самом деле, о которой предупреждали, что вот эта постановка — это нереальное происшествие в данный момент. Предупреждали, но газеты как бы просто это выкинули из своего списка. То есть, грубо говоря, люди просто сидели и слушали вот примерно как вы меня сейчас. В итоге, конечно, из-за поднявшегося скандала по всем Соединенным Штатам Америки Орсону пришлось извиняться. И именно из-за этого он и ушел из радио насовсем. И что вы думаете? Оказывается, это пошло ему только на пользу. Вот такая вот история. Вывод простой. Радио — это всегда пространство для чистого творчества. Даже если вас не слышат миллионы, помните об Орсоне Уэллсе, который даже простой момент мог превратить в шедевр. Поэтому даже если вы творческий человек, особенно если вы творческий человек, или пытаетесь найти себя в чем-то, обязательно творите. Это великолепная штука. Ну что же, это была моя любимая история из мира радио. На самом деле, таких полным-полно. Может быть, как-нибудь расскажу еще парочку, но не сейчас. Потому что настало время поиграть после небольшой музыкальной паузы на МВ Радио. Оставайтесь с нами, а главное, подключайтесь в наш ТикТок, потому что там наш стрим все растет и растет.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Стоило только дать небольшой клич, как и от поздравлений нету прохода, и нас это радует. Наша постоянная слушательница Ольга пишет нам: «С праздником! С днем радио! Желаю быть на Минской волне успеха! Всегда принимать хорошие новости и передавать только радость! Пусть работа приносит удовольствие, а жизнь играет яркими красками. Благодаря вам, кстати, она и играет». Ну что ж, по большому счету все наши дела на сегодня уже сделаны. Точнее, большая половина части моего эфира уже подошла к концу, и самое время сыграть с вами в наш фирменный интерактив. Сегодня будет очень легко, обещаю. Нужно только протянуть руку за билетами на линию Сталина. 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина». Ну и несмотря, кстати, на то, что наш регион и так будет насыщен мероприятиями в этот великий день, всегда можно попробовать и другой маршрут. И да, кстати, несмотря на то, что у нас обычно победитель всегда один, ну как в культовом фильме или сериале «Горец», сегодня мы сделаем небольшое исключение. Победителя будет два. Конечно, первый из них, который пришлет нам точный ответ на мое задание, а точнее расслышать секретную фразу, которая будет в следующих треках, тот получит билеты на «Линию Сталина». А второй человек, он получит от нас фирменный наш мерчевый, скажем так, что это пенал, пожалуй, косметичка, небольшая сумка. Увидеть ее можно на нашей прямой трансляции, которая прямо сейчас идет в ТикТоке. И напоминаю, что скрытую фразу я жду на Viber Telegram 8029-1010-307. Будете самым первым и самым вторым, получите от меня подарки. Обязательно ваши имена освещу. Ну что ж, дорогие друзья, я считаю, что пора начинать наш розыгрыш. И поехали!
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: ответит и поймаешь.
1: Воу, отклик просто невероятный. Как говорится, сразу стоит только два подарка объявить, так люди начинают терять голову. Дорогие друзья, наш розыгрыш подошел к концу. И осталась главная интрига. Во-первых, что же это я за фразу такую спрятал, скажем так, внутри наших следующих песен? А во-вторых, кто же стал теми самыми двумя победителями? И кто сегодня получает наш мерч в виде прекрасного брендированного пенала с нашим розово-малиновым логотипом? А второй, кто же отправится у нас на линию Сталина? Ну что ж, тогда начнем по порядку. Смотрите, фраза была у нас следующая. Это «Минская волна». С праздником нас! Отлично, все расслышали эту фразу, просто великолепнейшая. Но я искал первого человека, который даст мне правильный ответ для того, чтобы отправить его в на линию Сталина. И им оказался Степан, номер которого заканчивается на 86-30. Степан, поздравляем вас от имени всей нашей редакции «Минская волна». «Минская правда» тоже, конечно же, от моего личного имени. Вот Настя пришла на работу недавно, тоже говорит, поздравляю вас, там, это наш СММщик. Он у него, кстати, тоже сегодня профессиональный день, она же связана с радио. И поэтому, Степан, ждите звонка нашего редактора, он расскажет, как можно забрать билеты на линию Сталина, потому что именно там, 9 и 10 мая,

0: маленькой косметички, которую я уже не один раз показывал в нашем ТикТок-канале. Поэтому поздравляем с вами. Также скоро свяжется наш редактор и расскажет, как забрать этот подарок. Вот день рождения, казалось бы, ну не день рождения, а праздник у нас, у радиоведущих, а подарки дарим мы. Ну, вот такие, какие есть, и вам, и нас не сломай. Кстати, Елена находится вот ровно в городе моем родном из Жодина, поэтому вам взаимный привет. Обожаю этот город, он мой родной. Ну и также ждем еще одного родного нашего радиоведущего Артема Титова. Мы с ним поговорим в прямом эфире о том, какие новости могут забодоражить нас в это время, почти в 9 часов. Так что оставайтесь с нами, не большая музыкальная пауза и продолжим.
1: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: друзья, мы снова возвращаемся в эфир, в наш праздничный эфир, потому что, конечно же, сегодня день радио. И радио — это не только про настроение, про музыку и про харизматичных ведущих, хотя без них никуда, но также еще и про актуальные свежие события, которые происходят каждую минуту в нашем мире. Сегодня за них отвечает Артем Титов за их освещение, поэтому, Артем, привет, тебе слово.
1: Привет, привет, Женя, привет всем слушателям. Да, пожалуй, поговорим сейчас о новостях.
0: Давай.
1: А чтобы к ним подвести, хочу задать тебе один вопрос.
0: Давай.
1: Вот, чем ты любишь завтракать?
0: Вообще, на самом деле, хорошим настроением, да, приятными эмоциями, но на самом деле...
1: То есть ты из тех людей, которые питаются солнечной энергией?
0: Скорее всего, энергией от наших слушателей и немного водой. Если мне хватает время проснуться и хорошенечко подготовиться, то я, знаешь, таким вот простое что-нибудь, там, яичницу глазунью себе приготовлю.
1: Вот, вот, теперь я в тебе наблюдаю человека настоящего.
0: Да, ну иногда сало, мясо, вот это вот все, что любят.
1: Если утро должно быть особо энергичным. Я тебя понимаю.
0: Да-да.
1: Но, собственно, почему я об этом спросил? Потому что завтракать любят все люди, и в том числе животные, растения.
0: Конечно.
1: И так далее. Все любят есть.
0: Хорошо.
1: И вот ученые решили использовать эту прекрасную особенность микроорганизмов, чтобы немножко снизить нагрузку на экосистему нашей планеты. Они решили, что раз микробы любят есть пластик, то мы им будем давать его есть в больших количествах.
0: Благо, у нас его много везде разбросано, но не в Беларуси, здесь все хорошо.
1: Вот именно. А что же там изобрели ученые, как микробы могут помочь нам, я расскажу более подробно через несколько минут.
2: Низкая волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
2: На Минской волне 9 часов. Новости.
1: Беларусь намерена увеличить экспорт аграрной продукции в Египет. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства нашей страны. Делегация ведомства провела переговоры с представителями далекого государства. Стороны обсудили развитие взаимодействия в области поставок продуктов питания. Например, отечественные предприятия рассчитывают нарастить продажи сухих молочных продуктов в Египет. Также речь шла о расширении ассортимента белорусского экспорта продовольствия в целом. Белпочта проводит акцию «Ко дню Победы». Инициатива началась сегодня и будет идти до 9 мая включительно. В эти дни любой желающий может купить и бесплатно отправить поздравительные открытки в любую точку нашей страны. Акция действует в ряде почтовых отделений. Например, в Минской области в ней участвует около 20 филиалов. Точный их список можно посмотреть на сайте Белпочты.
2: Новостям в мире.
1: Суд Франции смягчил порядок исполнения наказания для бывшего президента страны Николя Саркози. Специалисты удовлетворили соответствующее ходатайство экс-главы государства. Теперь политик может не носить электронный отслеживающий браслет. Напомню, ранее Николя Саркози смог добиться освобождения от тюремного заключения. Мужчина должен был провести в месте лишения свободы около 5 лет по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании. Однако наказание заменили на судебный надзор. Новостям регионов. Церемония принятия в гражданство Беларуси прошла в Несвежском замке. В торжественной обстановке присягу дали около 50 человек из разных стран. В их числе Латвия, Казахстан, Молдова, Украина и Грузия. Глава управления внутренних дел Минополисполкома поздравил участников события с получением паспортов республики. Высокопоставленный офицер подчеркнул, Беларусь всегда готова принять дружелюбно настроенных переселенцев на своей территории. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая разработала новый тип быстро разлагающегося пластика. Особенностью материала выступают особые бактерии. Они находятся в спящем состоянии и никак не влияют на свойства вещества-носителя. Однако при определенных условиях микроорганизмы начинают поедать пластик. В рамках эксперимента процесс полной утилизации занял всего 6 дней. При этом технология позволяет избежать образования микропластика. В будущем ученые намерены доработать свое изобретение для его применения в реальных условиях.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
0: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Итак, 10 час, а точнее 9 часов и 8 минут. Минск, и мы все еще с вами на минской волне и улетном утре. Я Женя Тихонов, и мы выходим на финишную прямую нашего эфира. И знаете, в день радио самый популярный звук в эфире — это даже не музыка, а скорее ваши отзывы, ваши голоса, потому что радио живет, пока его слушают и общаются с ведущими. Так что сегодня особенно приятно быть с вами на одной волне, на минской волне. Ну а теперь давайте все-таки перейдем к насущному. Про асфальт поговорим. Прямо сейчас будет небольшой обзор ситуации на дорогах Минска. Хотя, зачем слишком много болтологии? Давайте послушаем немного музыки на МВ-радио.
3: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Пристегните ремни.
1: Праздничное настроение на Минской волне продолжается. Напоминаю, что сегодня мы вещаем в честь праздника День работников радио, телевидения и связи. Но хотелось бы, конечно, с вами быть на связи еще поближе для того, чтобы настраивать вас на то, чтобы пробок и ДТП не было. Однако, увы, это не всегда зависит от нас. Поэтому, по данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация на дорогах Минске оценивается сейчас в 5 баллов. И да, к сожалению, есть ДТП. Два из них на Калино с затором, также на востоке МКАДа у Короны, тоже с затором, на станции метро Парк Челюскинцев, два на съезде с МКАДа на проспект Дзержинского, также есть еще ДТП на юге МКАДа с крупным затором. Пробки на Долгиновском тракте, на Чернышевского, а также на улице Кузьмы Черного. И сложное движение мы фиксируем на улице Ленина, Цеткин, Романовская Слобода и Ванеева. Все, чтобы объехать пробки и проскочить к празднику с хорошим настроением, уже сказано. Поэтому держим ритм, слушаем финальный, самый мощный час нашего улетного утра на Минской волне. И вот что нам сегодня приготовлено. Конечно же, выберем трек этого утра вместе, если вы не против. Сегодня тематика подходящая, поэтому забегайте в наш инстаграм-канал. Там есть удобный опросник. Голосуйте за трек, который хотите слышать под конец нашего вещания. Ну а также через несколько треков на МВ-радио мы снова вернемся в наш инстаграм, потому что скоро я выложу туда историю с заданием к нашему шифработу. Так что не зевайте. Ну, конечно, если очень уж сильно не хочется. И будьте с нами на протяжении всего этого дня. Обещаем, будет интересно. Ну и, конечно же, музыкально.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот. Порой в наших заданиях мы идем по пути наименьшего сопротивления. Смотрим в календарь и привязываемся к празднику. Ну вот зачем постоянно что-то усложнять? Будто этого и так в жизни не хватает. Поэтому лучше добавим сладких и полезных ноток в наш эфир с нашим партнером розыгрыша. И уже предлагаю встречать лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое специально для вас. Кстати, вы, наверное, уже могли заметить, что уже который день наш партнер в розыгрыше именно Городейский комбинат. И это отлично. Лично я люблю дарить приятные и полезные моменты вам, дорогие слушатели. Ну а для того, чтобы вы могли, скажем так, унести частичку лета с собой, условно там на работу или на пробежку, также я прилагаю к подарку следующий подарок. Это наш фирменный брендовый, стеклянная бутля. Именно стеклянная бутылка с нашим фирменным логотипом. И поскольку сегодня подарка у нас два, и победителя тоже будет у нас два. Советую уже забежать в наш инстаграм, посмотреть последнюю сторис с нашими эмоджи, а также угадать, что я пытался им этими самыми эмоджи сказать. Присылайте ваши варианты ответа нам на вайбер, телеграм 8029 10 10 307, или же в ответ на нашу сторис. Сегодня давайте поступим следующим образом. Я выбираю первого, кто даст правильный ответ, а также седьмого, кто даст правильный ответ. Первый получает у нас продукцию от Городейского комбината, ну а седьмой получает фирменную бутылку с нашим мерчем. И давайте дам небольшую подсказку. Можно даже так сказать, что это наш общий республиканский праздник сегодня, там зашифрован. Главное, пришлите его в полном формате нам в Viber, Telegram 8029 10 10 307, или же в ответ на нашу сторис. Но пока я иду искать победителей, я включаю для вас музыку и небольшую рекламу на МВ Радио. Совсем скоро вернусь для того, чтобы назвать имя двух счастливчиков.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Где были мои глаза? А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
5: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Шифробот.
1: Знаете, это оказалось, наверное, все-таки сложнее, чем я думал. Перемудрил. Каюсь. Извините меня, пожалуйста, за все это. Я сегодня выложил набор смайлов в наш инстаграм-канал и обещал, что победителей будет двое. Так что же я загадал-то такое? А все на самом деле просто. День работников радио, телевидения и связи. Вот такой праздник у нас сегодня празднуется. Именно его я зашифровал в виде эмоджи. Справились немногие, но я обещал, что найду сегодня первого, которому вручу продукцию от Городейского сахарного комбината, ну а седьмому, конечно же, вручу нашу брендированную бутылку от МВ Радио, с которой удобно посещать и заведения, и в парке гулять, и даже выходить на пробежку. Итак, начнем, наверное, с самого начала. Продукцию от Городейского комбината у нас получает сегодня Нина, номер которой заканчивается на 3142. Нина, поздравляем вас от имени всей редакции нашей Минской волны. И, конечно же, напоминаем, что будьте на связи с нашим редактором, потому что скоро он расскажет, как встретить лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат — все лучшее и сладкое для вас. Ну вот, видите, Нина, с вами мы уже разобрались. А теперь переходим к следующему счастливчику, который оказался под номером 7. И это Виталий, номер которого заканчивается на 75. 73 фирменная бутылка, наш мерч, достается в ваши руки. Вы тоже дали правильный ответ. И поэтому сегодня у нас, как видите, очень много счастливчиков на нашем эфире. И это замечательно. Но эфир, как всегда ему свойственно, подходит к концу, как будто бы в самый неожиданный момент. Поэтому через несколько минут мы с вами будем совершать удачную посадку с очень тематичными треками.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: «Дачная посадка».
1: Ой, ну все, кроме радио уже и тем других сегодня быть не может, скажете вы. Ты, Женя, еще и музыку соответствующую выбери на удачную посадку. А знаете, долго меня уговаривать вообще не нужно, поэтому возьму и сделаю. Но главное, что треки сегодня у нас будут с душой. И один из них — это уже настоящий хит. Поэтому предлагаю забегать к нам в Инстаграм, конечно же, подписываться, оставаться там надолго и голосовать за трек, который хотите услышать сегодня. Это будет первый или второй, неважно. Я все посмотрю. Смотрю, все внимательно подсчитаю, а также ваши голоса с Вайбера, Телеграм 8029-1010-307. Приведу к общему знаменателю и трек, который наберет большее количество голосов и проиграет сегодня в полном формате. Ну а для того, чтобы понять, что это за треки, потому что мало ли кто их не знает, давайте послушаем каждый.

0: просто так ты...
1: Максим на радиоволнах. Это абсолютная наша классика от давно полюбившейся певицы, которая относит нас, скажем так, в ранние 2000-е, которые для многих слушателей были чем-то, знаете, воздушным и где-то даже под эгидой этой самой Максим, потому что тогда она развернулась во всю ширь. Если вам нравится этот трек, голосуйте за него, и тогда он прозвучит в полном формате в нашем эфире. Конечно, если наберет большее количество голосов. С другой стороны, не менее классический исполнитель у нас идет под номером 2, поэтому слушаем его.

0: Робби Уильямс с треком «Радио». Это, как вы понимаете, уже иностранный трек, который на самом деле, да и не столько про радио. Там есть одно упоминание, так что этого мне было вполне достаточно, когда я подбирал для вас треки. Ну, на самом деле, песня звучит так не стереотипно, достаточно хорошо, с немного таким вот налетом 70-х, 60-х, когда радио было прям совсем на пике. То есть, грубо говоря, то, что нужно нам для нашего праздничного четверга. Какой трек наберет больше всех голосов, это мы узнаем уже через одну песню на МВ Радио. И, конечно же, мы с вами на сегодня тогда уже попрощаемся. Но до этого, как минимум, есть еще несколько минут.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Удачная посадка.
1: Если признаться, то другого результата в сегодняшнем голосовании удачной посадки я даже и не представлял. Потому что, конечно же, с огромнейшим отрывом во всех социальных сетях побеждает Максим с треком «На радио волнах». То, что хорошо нам знакомо, то и будет играть сегодня. И что-то мне подсказывает, далеко еще не один раз. Возможно, оно проиграет через два часа в шоу Ники Романовой «Между делом» или даже в вечернем шоу с Викой Красовской и Володей Николаевичем. Обязательно, обязательно. Сегодня такая у нас тема. Она будет идти красной такой вот нитью через все время нашего эфира, который будет длиться аж до 8 часов. Но вот мой эфир утренний оканчивается понемногу. Поэтому я уже зарядил для вас трек, за который мы сегодня проголосовали, и он будет звучать для вас в полном формате. Ну а пока я прощаюсь с вами и говорю большое спасибо, что были со мной в ТикТок-трансляции, в FM-вещании, что поздравляли нас сегодня в наших социальных сетях. Всем большое спасибо за ваше внимание, за ваше время, за вашу преданность. Всех обнимаю, поздравляю с праздником. Ну и, конечно же, желаю прекрасного дня, который будет таким на МВ-радио. Ну что ж, дорогие друзья, всем пока. До завтра, до 7 часов утра. Для вас играет Максим на радиоволнах.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й.

0: Нове радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, насколько долгим был отопительный сезон в Беларуси и что смогли изучить астрономы.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси распределило квоты на ввоз электрокаров в этом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ определяет, сколько транспортных средств могут импортировать в нашу страну обычные люди и компании без уплаты таможенной пошлины. В отношении физлиц общий показатель составляет немного больше 6000 автомобилей. Юридические лица могут ввести по льготной схеме около 14 тысяч машин. Минувший отопительный сезон в Беларуси длился 220 суток. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз. По его словам, показатель больше уровня 2024 года на 15 дней. Изменения поясняют более длинным периодом низких температур. Глава ведомства отметил, что в отдельные промежутки времени столбики термометров опускались до непривычных отметок. Потому ответственным службам пришлось направить рекордное количество энергии на отопление разных объектов.
0: К новостям в мире.
1: Два беспилотника упали на востоке Латвии сегодня ночью. Об этом сообщают силовые структуры страны. Известно, что один дрон потерпел крушение на территории местного хранилища нефтепродуктов. Специалисты нашли обломки аппарата и ведут расследование. Место падения второго беспилотника еще не определили. Правоохранители продолжают его поиски. Четыре района на востоке Латвии отменили занятия в школах или перевели их на удаленный формат. Какой стране могут принадлежать дроны, пока неизвестно. Новостям регионов. Новую мемориальную плиту о Великой Отечественной войне установили в Борисовском районе. На сооружении можно найти имена примерно 15 участников трагического конфликта. Ранее их считали пропавшими без вести. Однако один из поисково-исследовательских отрядов смог установить личности погибших. Председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая подчеркнула, администрация центрального региона продолжит сохранять память о Великой Отечественной войне. И в завершение выпуска. Космический телескоп Джеймс Уэбб впервые смог провести наблюдение поверхности другой планеты. Предметом изучения стал космический объект примерно в 50 световых годах от нашей Земли. Одна из сторон небесного тела всегда обращена к своей звезде. Астрономы выяснили, что температура на освещенной зоне планеты превышает 700 градусов по Цельсию. Предположительно, поверхность объекта состоит преимущественно из базальта. Такая особенность делает небесное тело похожим на Луну или Меркурий.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: – Информационная служба «Радио Минская волна».

на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропка Бай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине.

0: radio.by. Плануй свои вандрования разом с нами. Свое значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Женя Буевила, и сегодня я хочу узнать о солнечном затмении.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Солнечное затмение случается, когда Луна закрывает от нас Солнце. Это происходит в новолуние, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Есть несколько видов солнечного затмения. При полном затмении Луна полностью скрывает Солнце. Небо темнеет, на нем могут быть видны звезды. Становится немного прохладнее. Птицы замолкают, напуганные внезапной темнотой. Некоторые растения сворачивают свои листья. При частичном солнечном затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по центру. Она скрывает только часть этого диска. При этом небо темнеет гораздо слабее, а звезды на нем не видны. Тень Луны при затмении движется очень быстро, 1 км в секунду. Поэтому полное затмение длится не больше 7 минут. И в разное время затмение видно в разных регионах планеты.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Солнечное затмение – это когда Луна закрывает Солнце, и на Земле становится темно. Полное затмение длится всего несколько минут и происходит примерно один раз в полтора года. Но это очень красивое и редкое зрелище. Пока, Лана.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети в интернете.
0: Слушаем.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что может измениться в экономике и где робот стал монахом.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил государственные награды ряду лиц. Мероприятие организовали в преддверии Дня Победы. Александр Лукашенко отметил представителей различных сфер, в их числе сельское хозяйство, образование и правоохранители. Политик подчеркнул, что труд таких людей можно назвать прославлением победы над немецко-фашистскими захватчиками. Глава государства уверен, белорусам следует постоянно стремиться к развитию своей страны. Ставку рефинансирования могут снизить в Беларуси в следующем месяце. Соответствующие изменения намерен рассмотреть Нацбанк. В ведомстве уверены, что инфляция в нашей стране все больше замедляется. Такое положение дел делает все более вероятным небольшое уменьшение важного показателя. Представитель госрегулятора отметил, что корректировка может составить 0,5%. Напомню, от ставки рефинансирования зависит доступность кредитов и доходность депозитов.
0: К новостям в мире.
1: США остановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе из-за реакции Саудовской Аравии. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. По информации журналистов, официальный Эр-Рияд был недоволен действиями Вашингтона. В частности, королевство не разрешило американским военным использовать свое воздушное пространство и одну из авиабаз. В итоге США решили свернуть миссию, чтобы восстановить уровень сотрудничества с Саудовской Аравией. К новостям регионов. График движения поездов столичного метро изменится в субботу. Например, на московской автозаводской линии составы будут ходить с промежутком от 4 до 5 минут. На зеленолужском маршруте интервал движения также уменьшат. Такие корректировки призваны обеспечить максимально быструю работу метро во время Дня Победы. Также специалисты предупреждают, на некоторых станциях могут ограничивать перемещение людей в связи с проведением праздничных мероприятий. И в завершение выпуска в Южной Корее робот стал буддийским монахом. Соответствующий ритуал прошел в одном из храмов столицы страны Сеуле. История развернулась вокруг небольшого человекоподобного аппарата со встроенной нейросетью. Машина успешно ответила на вопросы обычных священнослужителей о желании следовать религиозному течению. Также робот принял 5 заповедей, в их числе уважение к жизни и отказ от причинения вреда. По завершении обряда аппарату дали буддийское имя Габи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: 7 мая, ура! А знаете, чему я так радуюсь? Вы что, праздник-то какой? День распахнутых окон, и он не случайен. Во-первых, пока что все еще тепло, и можно эти приятные потоки майского воздуха впустить в свое пространство. Во-вторых, окна должны быть сегодня нараспашку и домов, и автомобилей, чтобы все, слышите, все слышали, какую радиостанцию вы слушаете. Позывные МВ радио в каждом приемнике. Спасибо, что вы с нами, и мы сегодня отплатим вам тем же. С днем радио, дорогие! Помимо двойной порции счастья, у нас для вас еще и двойная порция подарков. Слушайте внимательно «Между делом». Здесь с 12 до 16 часов я, Ника Романова. А прямо сейчас еще и он, Краш Адамс, и его новое, приновое сердце.
0: День пролетит незаметно. «Между делом».

0: похоже, настолько замечтался о своем Старбое, что даже пришельцы начали мерещиться.
1: В курсе дела.
0: Член Палаты представителей США от штата Флорида Анна Паулина Луна, а может и Луна, это бы многое объяснило, по крайней мере, заявила, что в секретном хранилище Пентагона видела объекты внеземного происхождения, сделанные уж точно не людьми. Инопланетян, правда, не встретила, но пообещала устроить при случае пресс-конференцию, когда снимут гриф секретности. Что уж там такое сверхъестественное впечатлило ее воображение и больную фантазию, пока нам остается только догадываться. Но, похоже, и у них там своя Катя Лель нарисовалась. То и ведь тоже все какие-то связи с инопланетянами мерещится. А когда что-то мерещится, мы все знаем, что нужно делать. Выспаться, конечно. Ну, или переключиться на отличную музыку, например.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ Радио. Everyone's tired. Tensions are thick.

0: хочется действительно взять и обнять покрепче этот день и удержать с его теплом, пока не похолодало. Но прогноз от синоптиков неумолим. Перемена облачность сегодня по Беларуси. А на большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах местами сильные ливни вдогонку. Ветер переменных направлений умеренный, порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление. А температура воздуха максимальная днем от плюс 16 по северо-западу до плюс 30 по юго-востоку. Что же нам в Минске обещает Белгидромет? А вот что: ожидание переменной облачности, кратковременный дождь, ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый, местами по городу шквалистое усиление ветра. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26, все еще, вечером плюс 15, плюс 18. Ну а совсем скоро время ваших теплых и добрых слов друг другу, ну и в наш адрес уже тоже много всего хорошего прилетело. Спасибо, очень приятно читать ваши сообщения, ваши поздравления. Совсем скоро все озвучу в эфирном чате. Так что, пользуясь свободной минуткой, присылайте в Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Шелестит на МВ Радио.
1: Ну а сегодня весна особенно шелестит всем работникам радио и телевидения. И ваши сообщения тоже прилетели и нашелестели как раз об этом.
0: Эфирный чат.
1: Вот кое-что есть от Ирины. Например, добрый день, Ника. Спешу поздравить вас и ваших коллег на Минской волне с праздником. Желаю от всей души вам долгих лет службы. Ну, хорошо, мы как работники театра, да? Мы служим здесь. Творческих подъемов, эксклюзивных идей, интересных гостей и много позитивной музыки. Всегда на вашей волне, ваши любимые слушатели. Спасибо, кстати, Ирина. Нам от этого очень приятно. Это все, по сути, ради вас-то и делается, и ради этих слов. А также присоединяется к всему вышесказанному, видимо, и от себя кое-что добавляет очаровательная девушка и талантливая певица Тина Счастная. Вот что пишет Ника. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам и вашим близким, родным крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных побед, уверенного движения в эпоху цифрового созидания. Вдохновения и огромного человеческого счастья. Спасибо! Спасибо, друзья, за такие замечательные слова, пожелания. Ну, а я со своей стороны, со стороны нашей радиостанции желаю всем нашим слушателям, коллегам, конечно же, тоже счастливой, роскошной жизни, причем и рабочей, и личной. Lush Life, Зара Ларсон, как раз об этом.
0: Эфирный чат.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине.

0: Малевичах. В Минске плюс 24.
1: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
0: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, когда проведут пробную перепись населения и что обнаружили в России.
1: Новости.
0: Беларусь продолжит сохранять память о Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент нашей страны во время вручения государственных наград ряду лиц. Александр Лукашенко отметил, что с момента окончания трагического конфликта прошло уже довольно много времени. Потому события того времени становятся менее актуальными для новых поколений. Политик подчеркнул, что правительство будет делать все необходимое для сохранения военных хроник и достойного воспитания молодежи. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре следующего года. Об этом рассказали в Национальном статкомитете. В ведомстве отметили, что информацию от людей будут собирать почти 15 тысяч специалистов. Параллельно власти запустят прототип сервиса заполнения анкет через интернет. Свои данные сможет оставить любой житель страны. Таким образом, правительство намерено протестировать все механизмы для проведения полноценной переписи населения. Напомню, она должна пройти уже в 2029 году.
1: К новостям в мире.
0: Международное сообщество продолжает изучать вспышку опасного вируса на одном из круизных лайнеров. Ситуация развернулась вокруг судна под названием «Хондиус». Сейчас оно находится у берегов африканской страны Кабо-Верде. Как минимум 8 пассажиров заразились одним из штаммов хантавируса. 3 инфицированных уже погибли. Согласно последней информации, с лайнера также сошли более 20 потенциальных носителей патогена. Эти люди уже вернулись в свои страны, потому ряд государств усиливает механизм выявления экзотических вирусов. Бесплатную доставку медикаментов организовала Белпочта. Инициатива затрагивает населенные пункты Беларуси, включая самые отдаленные деревни. Этот социальный проект реализуется совместно с интернет-аптеками и Министерством здравоохранения уже около года. Жители могут заказать лекарства через интернет-аптеку, а их доставят с соблюдением всех необходимых стандартов. Стоимость лекарств при доставке не меняется. Цена остается такой же, как и в аптечной сети. И в завершение выпуска: крупный алмаз ювелирного качества обнаружили в Архангельской области. Вес этого камня составляет более 190 карат. Это уже третий особо крупный алмаз, извлеченный на месторождении с момента начала его промышленной разработки. По предварительной классификации специалистов, такой алмаз относится к категории малоазотных. Минимальное содержание примесей вещества обеспечивает высокую степень прозрачности и чистоты кристалла.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Весна цветет на МВ Радио.
1: Ой, а мы цветем и пахнем, расцветаем от ваших сообщений и поздравлений. Сегодня буду зачитывать их вот по мере поступления. Есть кое-что от Елены. Мое любимое родное радио, с праздником вас! Всегда с вами, всегда на вашей волне уже много-много лет. Желаю вам процветания, позитива, удачи, конкурентоспособности, добра, мира и всегда радовать нас позитивом. С праздником! Ура! Спасибо вам, Елена, мы вас тоже поздравляем. Это же ваш праздник получается, в том числе. Артем пишет: «Минская волна, бесперебойного вам звучания и спасибо за энергию и заряд. С вами жить и работать гораздо легче». Спасибо, друзья. И для вас, в честь вас, сегодня не только наши слова благодарности, но и, конечно, подарки. Их сегодня гораздо больше. Весь день разыгрываем наш мерч, который, ну, просто обязан быть у каждого нашего постоянного и благодарного слушателя. Ну, а в этом часе мы разыграем еще и вкусный подарок от одного из наших партнеров. Дождитесь позывные игры из песни «Слов не выкинешь», принимайте активное участие, не пропустите условия.
0: Добавим драйва!

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: все понарошку. На радио, кстати, особенно в прямом эфире, всегда все не понарошку, а по-настоящему. МВ Радио — это место, где ощущается вкус к жизни, причем во всех смыслах. Проголодались? Заезжайте в гараж. Вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера ждут вас. Для детей крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Хотите ужин домой? Да легко! Заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. Гараж. Истории начинаются здесь.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, а у нас с вами начинается розыгрыш подарка от кафе «Гараж». Это пицца 43 сантиметра и безалкогольный глинтвейн в придачу. Ну и в честь нашего праздника у нас здесь еще в два раза больше подарков. Победитель получит еще и сумочку, косметичку, кошелек. Как хотите, так и используйте. Главное, что это наш стильный, яркий, практичный мерч МВ-радио. Вот кому достанется это все добро, а только одному, кто правильно. Во-первых, вычислят, какое слово будет во фрагменте песни запикано. Ну и пришлет его к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Ну и давайте окажется сегодня 26-м по счету с правильным ответом. Песню будем слушать Максим на радиоволнах. Приготовьтесь.
1: Какого слова не хватает?

немножко, да, лирики, грусти. Пусть она будет такой, знаете, светлой, потому что настроение все равно не испортит наш с вами праздничное. Что было запикано? Давайте быстрее уже присылайте. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704, ведь нужно успеть оказаться 26-м по счету с правильным ответом.

0: помните, когда вы включаете на полную любовь к нашей радиостанции, где-то тихонько улыбается один из наших ведущих. И сейчас это я, Ника Романова, потому что помимо правильных ответов получила от вас еще и порцию поздравлений. Всем большое благодарю. И кафе «Гараж», кстати, тоже, потому что они нас любят и позаботились о вкусном, а главное, праздничном перекусе. Проголодались? Заезжайте в кафе «Гараж». Вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера ждут нас здесь. Для детей крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Хотите ужин домой? Конечно же, тоже легко. Заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. «Гараж. Истории начинаются здесь».
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, давайте уже завершать эту нашу историю. На кону пицца 43 сантиметра, глинтвейн безалкогольный, это все от кафе «Гараж». Добро. И есть еще кое-что в придачу лично от МВ Радио. Сумочка, косметичка, кошелек стильный, наш яркий и практичный мерч. Вот кому-то одному из вас достанутся. Кому же? Да тот, кто правильно справился с сегодняшним заданием и ответил, что в песне «Максим» на радиоволнах у нас были запиканы звезды.
1: Правильный ответ.

0: каждый из вас, конечно же, достоин получить подарок в нашем эфире. Те, кто все, потому что, по-моему, прислали правильный ответ. Но самое главное, оказаться было 26-м по счету. С этим справилась у нас прекрасная девушка Наталья. Я прям уже вижу, как ей идет наша сумочка от МВ Радио. И вот кусок пиццы, которую она для себя заберет. Ну, вернее, она целую, конечно, заберет. Но вот я прям эту картинку визуализирую. Наталья, поздравляю вас от души. Вам сегодня повезло. У вас счастливый день и день радио заодно. Последние цифры номера 2292. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться, получить и забрать свои подарки.
1: Из песни слов выкинешь.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ой, ну а эта девочка просто создана, чтобы ее обожать. Ну и еще для новостей. Встречайте, Ян Довбенко.
1: Привет, Ника. Привет. Скажи мне, пожалуйста, ты создана для того, чтобы водить машину, может?
0: Думаю, что да. Ты знаешь, я водила, так, когда она водить. У меня была. Да, я люблю водить. Я тебе даже больше скажу. Единственное, что я не люблю в вождении, это вот, когда задом сдаешь, знаешь, параллельная парковка, это или как называется, вот это самый сложный уровень, левел.
1: Да, нужно заехать, да, ювелирно.
0: Но в свое время я водила, ну, много чего, даже «Жигули четверку».
1: Ну, Ник, ты
0: Део Матис у меня там был, Hyundai там какой-то. Вот, потом праворукие были, с открывающейся крышей.
1: Короче,
0: было.
1: У Ники денежка есть, как мы все поняли.
0: Все на те машины ушло, понимаешь?
1: Смотри, ну получается, что ты спец в вождении.
0: Ну, есть такое, наверное.
1: Вот, дорогие женщины, кто тоже считает себя спецом в вождении, обязательно слушайте новости. Расскажу, какие соревнования пройдут специально для вас в Беларуси.
0: Да ты что? Давай.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Более 6 тысяч молодых людей и подростков занимаются в военно-патриотических

0: клубах страны. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел. За 3 года более 70% выпускников этих клубов поступили в высшее учебное заведение силового профиля. В ведомстве подчеркнули, что патриотическое воспитание остается особенно актуальным сегодня. Клубы также активно сотрудничают с Россией и проводят военно-полевые сборы. Первый энергоблок белорусской атомной электростанции вновь подключили к общей сети страны. Об этом сообщили на самой БелАЭС. На объекте проходили профилактические работы. Они шли около 1,5 недель. Специалисты подчеркивают, что такие процессы необходимы для безопасной эксплуатации реакторов.
1: К новостям в мире.
0: США готовы смягчить морскую блокаду Ирана. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». По информации журналистов, официальный Вашингтон может пройти на такой шаг, если Тегеран начнет постепенно открывать Ормузский пролив. Предположительно, стороны придут к договоренности в ближайшие часы. Вместе с тем, Соединенные Штаты все еще ждут реакции Исламской Республики на предложение заключить новый этап перемирия. Иран может дать свой ответ в течение дня. К новостям регионов. Жительница Логойска стала жертвой мошенников. Об этом информирует МВД. Женщина передала курьеру почти 26 тысяч рублей. В свою очередь сообщником преступников оказалась пожилая женщина из Минска. Ее обманом вовлекли в незаконную деятельность. Следователи расследуют произошедшее. Правоохранители напоминают, мошенники могут представляться сотрудниками силовых структур или других органов. Однако настоящие специалисты никогда не обсуждают с людьми финансовые вопросы по телефону или в мессенджерах. И в завершение выпуска: республиканские соревнования «Автоледи 2026» пройдут в Беларуси в следующий четверг. В конкурсе примут участие команды от министерств и ведомств, а также 2 сборные из России. Участницам предстоит проверить свои знания правил дорожного движения, пройти тест на автотренажерах и показать навыки практического вождения. Также запланирован творческий конкурс на лучшее украшение автомобиля. Кроме того, для зрителей организуют показательные выступления парашютистов и авиашоу.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Мы живем в такое удивительное время, друзья, когда радио можно не только слушать, но еще и смотреть. Например, в наших социальных сетях. Обязательно подписывайтесь. У нас есть телеграм-канал «Минская волна», где каждый день мы выкладываем для вас много всего интересного. Также YouTube-канал, TikTok, Instagram, ВК и Одноклассники тоже к вашим услугам. Ну а здесь в эфире еще несколько часов с вами я, Ника Романова, и скоро у нас игра «Факт или фейк» и исключительная возможность у кого-то из вас забрать билеты в музыкальный театр. Не пропустите.
0: День пролетит незаметно.

0: Ну а сейчас солнце в наших сердцах, я уверена, будет больше. И все из-за музыкального театра и неповторимой постановки. Многие поколения женщин зачитывались этим романом, а теперь классика оживает на сцене. В музыкальном театре мюзикл Кима Брейдбурга «Джейн Эйр». Это первая в Европе музыкальная версия легендарного романа Шарлотты Бронте. Зрителей ждет яркое и динамичное шоу от авторов хитов «Голубая камея» и «Дубровский». Испытайте заново историю сильной духом Джейн Эйр и ее любви к мистеру Рочестеру в сопровождении великолепных мелодий и танцев. Не пропустите.
1: Факт или фейк?
0: Итак, друзья, сегодня в честь нашего с вами общего праздника у нас для вас в два раза больше подарков. Так что помимо билетов в музыкальный театр на мюзикл «Джейн Эйр», победителю сегодня достанется еще и шоппер от МВ Радио. Ну, чтобы вы с этим шоппером, конечно же, в музыкальный театр и сходили. Итак, спасибо, что, конечно, проводите этот день с нами, разделяете нашу радость. Я вижу, нескончаемо летят еще к нам ваши поздравления. Ну, а сейчас давайте-ка ближе к игре. Что же нужно будет сделать, чтобы это вот немыслимое количество подарков заполучить? Ну, во-первых, послушать, что за историю я вам расскажу, вернее, что за информацию. Прислушаться к своей интуиции, соответственно, и решить, это будет факт или фейк. И один из этих вариантов ответов прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 26-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок и от нашего партнера, и от нашего любимейшего МВ Радио. Итак, вот такая история. Радио, друзья, это, оказывается, не только про музыку и новости. Современная медицина тоже немыслима без радиоволн. Они работают на благо здоровья каждый день, так как принципы радиосвязи заложены в работе жизненно важных приборов. Верите вы этому или нет? Это правда или вымысел? Соответственно, факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307.
1: Факт.

0: услышать и оценить красивые голоса звезд нашего белорусского академического музыкального театра может каждый, а главное тот, кто получит сегодня два билета на мюзикл «Джейн Эйр». Многие поколения женщин зачитывались этим романом, а теперь классика оживает на сцене. В музыкальном театре мюзикл Кима Брейдбурга «Джейн Эйр» — это первая в Европе музыкальная версия легендарного романа Шарлотты Бронте. Зрителей ждет яркое и динамичное шоу от авторов хитов «Голубая камея» и «Дубровский». Испытайте заново историю сильной духом Джейн Эйр и ее любви к мистеру Рочестеру в сопровождении великолепных мелодий и танцев. Не пропустите.
1: Факт или фейк?
0: Итак, кроме двух билетов на это замечательное, на этот замечательный спектакль, на эту постановку, у нас еще и шопер от МВ Радио тоже на кону. И достанется он тому, у кого все хорошо с интуицией, друзья, и кто окажется в нужном месте в нужное время со своим верным ответом на мое сегодняшнее задание. Мне нужен был 26-й с вашим фактом или фейком на тему. Радио – это не только про музыку и новости. Современная медицина немыслима без радиоволн. Они работают на благо здоровья каждый день, так как принципы радиосвязи заложены в работе жизненно важных приборов. И да, друзья, это абсолютнейший факт. Например, кардиостимулятор анализирует сердечный ритм и с помощью как раз радиосигналов посылает импульсы, чтобы скорректировать его. А кохлеарные импланты, которые помогают слышать людям с тяжелой потерей слуха, работают как миниатюрные радиостанции. Микрофон передает сигнал через радиопередатчик прямо во внутреннее ухо. Так что мне сегодня от вас был правильным засчитывала я ответ факт. Он мне был нужен. И 26-м с ним оказалась прекрасная девушка Анастасия, 2019, последние цифры номера. Настя, от души поздравляю вас и с этим нашим профессиональным праздником, днем радио. Видите, как здорово совпало, праздник у нас, а подарки достаются вам. И теперь вы с красивейшим, стильным, уникальным, можно сказать, мало у кого он имеется в хозяйстве, шопером МВ Радио отправляетесь в музыкальный театр на «Джейн Эйр». Проведите время с удовольствием, потом обязательно нам расскажите об этом.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Заряжаемся.

0: Весна на Минской волне. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, на что изменятся цены в Беларуси и как можно поддерживать здоровье мозга.
0: Новости.
1: Власти Беларуси обновляют требования к типовым качествам жилых помещений. Соответствующее постановление приняло Министерство архитектуры. Документ касается разных моментов. Например, речь идет об арендном жилье. Так, в таких домах и квартирах должны быть установлены мебель и техника отечественного производства. Однако для таких вещей есть предел стоимости. Так, микроволновки не могут быть дороже 405 рублей. Изменения вступают в силу с 1 июля.

0: стоимость железнодорожных поездок вырастет в Беларуси завтра. Соответствующее постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Тарифы меняются в пределах от 1 копейки до более чем рубля. Например, билет на электричку от Минска до Заславля теперь будет стоить около 2,5 рублей. Также корректировки коснулись стоимости проезда для детей и провоза багажа. Напомню, в прошлый раз железнодорожные поездки подорожали летом минувшего года.
1: К новостям в мире.
0: Более 1500 судов ожидают разрешения от Ирана для прохода через Ормузский пролив. Уровень трафика через эту водную артерию снизился на 95%. Ранее каждый день пролив преодолевали около 140 кораблей. Президент США Дональд Трамп приостановил военную операцию, направленную на обеспечение транзита судов. Причиной стали сообщения о возможном успешном завершении переговоров с иранской стороной. По данным СМИ, Вашингтон и Тегеран находятся на финальной стадии согласования меморандума о прекращении конфликта. К новостям регионов. Более 100 человек пострадали от укусов клещей в Минской области за апрель. Такой информацией делится региональный центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты отмечают, что показатель немного меньше, чем в аналогичном месяце 2025-го. Наибольшую активность насекомых фиксируют в Пристоличном районе. Там за помощью медиков обратились 20 человек. Медики призывают людей соблюдать правила безопасности при посещении лесов и других зеленых зон. И в завершение выпуска: движение мышцы брюшной полости помогает очищать мозг от вредных веществ. К такому выводу пришла группа американских ученых. Согласно их работе, сокращение мускульных тканей в области живота создает перепад давления. Такой эффект воздействует на сердечно-сосудистую систему. В итоге к мозгу поступает больше специальной жидкости. Она выводит из органа продукты жизнедеятельности клеток. Ученые уверены, их открытие позволяет лучше понять, почему физическая активность позитивно влияет на когнитивные функции.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Пришла весна.
1: Ну и между делом сюда к нам пришла весна, еще и с праздником, а значит и поздравлениями. От Людмилы есть сообщение: с днем радио. Если вы ловите минскую волну, значит точно настроены на позитив. Желаю, чтобы в жизни всегда были ясный прием, никаких помех и только любимые мелодии. Пусть новости радуют, а эфир бьет ключом. Отличного вам радио дня. Спасибо, все взаимно, Людмила. Есть еще от Ирины сообщение: добрый день, любимая волна, поздравляю вас с профессиональным праздником, всему коллективу крепчайшего здоровья, процветания и развития. Благодарим! Так уж вышло, друзья, что сегодня день такой. Здесь все о радио, в честь радио, для радио и немного для ТВ. Все-таки у них тоже праздник. Так что предлагаю сделать перекличку, вернее совместную подборку любимых фильмов и сериалов на эти темы. Присылайте свои варианты, обсудим в рубрике «Дневной сеанс». И, конечно, мне всегда первыми приходят в голову «Доброе утро, Вьетнам», «День радио», «Питер ФМ». Ой, кстати, в нем ведь такие замечательные песни. Одну из них предлагаю послушать и обозначить саундтреком этого дня. «Минская волна» для вас звучит уже 22 года подряд. Пусть и дальше всегда будет в зоне доступа. Sound.

0: Эфирный чат.
1: Друзья, пользуясь служебным положением, у меня самой есть поздравление и сообщение для нашей слушательницы Анастасии. Дело в том, что она сегодня в нашем эфире совсем недавно выиграла подарок от нас и от нашего партнера. Но это же еще не все. Выяснилось, что у нее сегодня день рождения. Именно в этот день. То есть, вот представьте себе, да, человек родился в день радио и выиграл подарки в день радио на радио. Ну, здорово же, правда? Вот радуюсь за вас, как за себя, Настя, и за такие случайности тоже. В общем, пусть и дальше ваша жизнь будет наполнена такими приятными сюрпризами и совпадениями. Для полного счастья вам еще остается посмотреть фильм или сериал про радио или телевидение. Сейчас как раз подкину пару нетривиальных идей.
0: Дневной сеанс.
1: Например, «Рок-волна» 2009-го. Правдивая история о диджеях британского пиратского радио-шоу 60-х. Вот вам, пожалуйста. Или же «Части тела» 97-го года по автобиографической книге Говарда Стерна, популярнейшего радио-диджея, снявшегося в картине в роли самого себя. Он добился успеха благодаря своей шокирующей искренности и вследствие этого невероятный, конечно же, скандал. «Мылодрама» 2019-го, комедийный сериал российский с Сергеем Буруновым о бывшем автомойщике, ставшем генеральным директором телеканала. «Скандал» 2019-го, тоже основанная на реальных событиях, драма о ведущих Fox News. Ну и, конечно же, нашумевшее утреннее шоу. Тоже сериал, несколько сезонов уже вышло, драма о ведущих популярной утренней телепрограммы, переживающих кризис после скандала.
0: Дневной сеанс.

совсем скоро каждый из нас тоже сможет прыгнуть. Кто куда, кто-то в тачку, кто-то в автобус или метро. Главное, с работы домой. А еще главное, чтобы не под дождь. Но в любой ситуации всегда знайте, вас поддержит любимая музыка и позитивный ведущий на МВ-радио. Скоро здесь зазвучат для вас голоса «Как дома» шоу Вики Красовской и Владимира Николаевича. Они уже готовят приятные сюрпризы. Ну, а мне, Нике Романовой, остается только поблагодарить вас, что провели свой день вместе со мной. Ну и попрощаться. До завтра. Услышимся в полдень. Пока. Между делом.

0: Программа «На Минской волне».
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какая обязанность может появиться у белорусов и сколько налогов платит Илон Маск.
0: Новости.
1: В Беларуси проживает около 570 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава Верхней палаты парламента нашей страны Наталья Качанова. По ее словам, средний возраст таких участников конфликта превышает 90 лет. Спикер подчеркнула, государство оказывает различную поддержку ветеранам. Например, речь идет о льготном оказании медуслуг, решении жилищных вопросов и материальной помощи. Напомню, в этом году власти Беларуси выделяют ветеранам Великой Отечественной войны помощь в размере 5000 рублей. У белорусов может появиться новая гражданская обязанность. Соответствующий законопроект одобрила Нижняя палата парламента. Речь идет о необходимости участия в переписи населения. Документ предполагает, что люди должны знать о времени проведения такого мероприятия и предоставлять достоверную информацию о себе. Напомню, следующая перепись населения состоится в Беларуси через несколько лет. Потенциальное новшество еще должны одобрить Верхняя палата парламента и президент Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: В Нидерландах госпитализировали

0: Диагностировали стюардессу симптомами хантавируса. Женщина контактировала с пассажиркой круизного лайнера, которая позже скончалась от вируса в больнице ЮАР. У стюардессы наблюдаются легкие симптомы. Она находится в изоляции и ожидает результатов теста. Ранее ВОЗ сообщала о 8 случаях заражения на борту судна. У заболевших выявлена разновидность вируса Андес. И к новостям в регионе. Дорожное движение временно ограничат в Слуцком районе сегодня. Ситуация затронет 94-й километр пути сообщения Р-23 Минск-Микошевичи около деревни Городище. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП. С 21:30 до 10 вечера. В это время движение всех видов транспорта ограничат в направлении Микошевичей. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска американский миллиардер Илон Маск подсчитал сумму уплачиваемых налогов. По словам бизнесмена, ежегодно он перечисляет государству около 10 миллиардов долларов. Деятель предположил, что в течение всей его жизни сумма превысит триллион долларов. Речь идет о случае, когда миллиардер продаст все свои активы. Напомню, Илон Маск сейчас является самым богатым человеком планеты. Его состояние оценивают более чем 800 миллиардов долларов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 12 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 8 градусов тепла. Днем от 9 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
0: В сети вирусится видео, как в Турции два попугая устроили настоящий концерт, неожиданно исполнив песню Риана. Хозяин пернатых признался, что в один момент кажется, будто песню поет сама певица. Настолько точно птицы повторяют оригинал. Видео быстро разлетелось по сети и уже собирает миллионы просмотров.
1: Смотрим.
0: Также в интернете набирает популярность теория, что Илон Маск – робот. В качестве аргументов американцы приводят доказательства того, что Илон, во-первых, двигается точно так же, как персонаж из игры The Sims, а во-вторых, что для человека Илон слишком умен и богат.
1: Слушаем.
0: И трек «Саян Мальборо» занимает первое место в чартах. Немного мафии, щепотка криминала. Очень дерзкая и атмосферная композиция, в которой сочетаются романтика и хулиганский шарм. Если вы еще не слышали, зайдите в любой рилс или тикток, и через 30 секунд она у вас заиграет. Давайте

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. МВ-радио.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о туристических центрах Минской области и в чем польза изучения языков.
0: Новости.
1: Президенты Беларуси и России встретятся в пятницу за ужином. Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу в дружеской атмосфере 8 мая. Главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений, а также международную и региональную повестку. Белорусский лидер уже прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Беларусь и Судан подписали соглашение об экспортных кредитах. Документ предусматривает кредитование поставок белорусских товаров. Также стороны договорились о совместной работе в нефтехимической сфере. Речь идет о совместной обработке геологических данных по суданским месторождениям. Кроме того, предусмотрено профессиональное обучение иностранных специалистов в Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: В Пакистане надеются на скорое заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщили в МИД страны. Тем временем Дональд Трамп заявил, что за последние сутки прошли хорошие переговоры. Иран пока рассматривает предложение США. Стороны договорились о смягчении морской блокады портов Ирана в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе. И к новостям в регионе. В Минской области действуют туристические информационные центры. Об этом рассказали.

0: рассказали в Минобл-исполкоме. Всего действует 21 такая структура. Центры работают над популяризацией внутреннего туризма, национальной культуры, традиций и достижений белорусского народа. Минскую область представляет как привлекательное туристическое направление. Основные центры расположены в Мяделе, Смолевичах, Воложине и Логойске. И в завершение выпуска российские ученые выяснили, что билингвы быстрее распознают эмоции на родном языке, чем на втором. Это связано с тем, что на родном языке слово теснее связано с телесными ощущениями. Однако, если человек активно пользуется вторым языком, читает, смотрит кино, общается, разница между языками стирается. По словам исследователей, решающую роль играет не возраст изучения языка, а интенсивность его использования.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Привет, привет, Минская волна, на связи Володя, я тебя поздравляю. Сегодня наш профессиональный праздник, День радио.
2: Дашь сказать?
1: Да.
2: Начинаю. Поздравляю тебя, Вика, это действительно так. Ты сегодня 65-й человек, который мне с утра названивал и говорил: «Володя, поздравляю!»
1: Володь, ну мне приятно быть юбилейной 65-й.
2: Да.
1: Ну, а я поздравляю всех-всех-всех, кто слушает радиостанцию «Минская волна» от всей команды нашей. Я поздравляю наших даже слушателей с этим праздником, потому что радио — это магия, которую мы создаем каждый день из слов, музыки и, конечно, настроения. Желаем всем абсолютно креатива. Пусть каждый выход в эфир приносит удовольствие, а в студии всегда царит атмосфера вдохновения, чистого нам всем сигнала и вам в том числе, чтобы только классная музыка звучала, и наши слушатели еще больше, еще чаще писали в мессенджеры, которые мы каждый день, каждый вечер объявляем в эфире «Минской волны».
2: Конечно, а еще для того, чтобы всех все устраивало, мы делаем настоящий праздник. Этот праздник с подарками, конечно же. И причем, ну, сегодня у нас X2. То есть не один, а два человека в эфире будут выигрывать.
1: Как да? Приятно. В общем, друзья, оставайтесь до 8 вечера. Мы вместе с вами. Это как дома шоу Володи Николаевича.
2: И Вика Красовская, и мы улыбаемся.
0: Весело и шумно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: шоу на МВ Радио. Перепелка.
1: Ну а мы продолжаем праздничный эфир на МВ Радио. Друзья, спасибо большое за сообщения, которые прилетают в наш эфирный чат. Мы в финале часа обязательно все озвучим.
2: Конечно.
1: Ну а сейчас мы готовы разыграть первые подарки, потому что в день рождения мы их не только получаем, но и раздаем. На кону билет в Дукорский Майонток. А все прекрасно знают, это уникальное место в Беларуси. Это выдатное место для семейных отпочинков усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400 годов дуб жаданняў, заасад, сераднявечный город, дамы и лазни. А еще активный отпочинок, кони, катамараны, вяровочный парк и сераднявечный тир. Подробязности на dukora.by.
2: Ну а чтобы выиграть как раз-таки туда поездку, нужно поучаствовать в перепелке. Но я напомню о том, что у нас сегодня, конечно же, два подарка будут в перепелке. Сейчас Вика пока думает, какие же у нас номера будут выигрывать, а я расскажу быстренько, что произошло. Сегодня пришел искусственный интеллект, но он так со мной и не поздоровался. То есть я его просто назвал No Name. Mm-hmm. Вот. И вот что он сказал? Ребята, у вас праздник, значит, я возьму музыкальную композицию, посвященную чему? Дню радио.
1: Ну, все логично, вот. Все как бы уместно.
2: Итак, значит, это известная музыкальная композиция. No Name сделал следующее. Он изменил музыку, но текст оставил такой же. Поэтому ваша задача узнать, что же за музыкальная композиция, точнее, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называлась. Ну, а сейчас Вика расскажет два выигрышных номера, если они правильно будут.
1: Во-первых, я расскажу, что у нас не один подарок в Дукорский Майонток, но еще второй специальный от всей Минской волны. Мы дарим мерч. Не просто мерч, а шопер, который заряжен на удачу, на успех, на деньги, на богатство, на любовь. В общем, много всего положительного.
2: Идете в магазин с шопером, не берите деньги. Он туда можно складывать.
1: Он как скатерть-самобранка будет работать. Вы взяли с собой шопер, и он всегда будет наполнен. И наполнен всем тем, что я сказала выше. В общем, мы его зарядили. Все ведущие Минской волны к нему прикоснулись.
2: Ходили, танцевали с бубнами. Все правильно.
1: Володь, ну не надо же всем рассказывать наши как бы ритуалы перед эфиром.
2: За 3 часа мы все расскажем.
1: В общем, мы разыгрываем еще и шопер. Специальный подарок, мне кажется, каждый слушатель наш постоянный особенно хочет иметь у себя в арсенале такой шопер. Поэтому, друзья, запоминайте наш мессенджер. Это Viber, Telegram 8029-10-10-307. Туда необходимо будет присылать ваши ответы, то есть кто точнее, как называется песня,
2: и кто ее, да, кто ее спел. Да.
1: 7 и 14 сообщение сегодня у нас победные.
2: Решили, да? Отлично.

0: Да,
1: любовь вот это стресс, но радио это двойная любовь, особенно для всех слушателей. Напоминаю, два подарка. Номер 8029-1010-307. Присылайте ответы, кто спел эту песню. Мы совсем скоро с Володей вернемся и назовем имена наших победителей.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Белка.
1: Вот мы сейчас с Володей купаемся в ваших сообщениях, да. В ваших поздравлениях. Ребята, вы крутые, вы классные, огромное спасибо. Когда люди делятся с тобой положительными эмоциями, поверьте, это возвращается в десятикратном размере.
2: Она мне, кстати, за эфиром сказала: а ну, что это ты, улыбочка до ушей, хоть завязочки пришей. Так потому что я читаю все это, и мне действительно это нравится. Мне приятно, что нам пишут, что нас поздравляют. Ну, если бы каждый день так было, хотя, ну, как говорят японцы, много хорошо, тоже плохо.
1: Ну, мы радуемся тому, что есть. И сегодня отмечаем День радио на Минской волне. Друзья, подключайтесь, пишите, ставьте лайки. Нам всегда везде приятно вас видеть и наблюдать вашу активность. Ну, а мы с Володей, конечно же, будем компенсировать тоже ваши все положительные эмоции в подарки, которые мы тоже раздаем для наших слушателей.
2: И в хорошую музыку, и в веселые тексты. В общем, все, что может быть за эти 3 часа, мы уже собрали и готовы вам на гора выдать. Но прямо сейчас, я напомню, у нас игра «Перепелка», и вот что было.

0: вечный стресс.
1: Да, что есть, то есть, конечно.
2: Ну, песня, конечно, великолепная. Мы ее очень любим, особенно этих исполнителей, которые были в гостях в Минской волне.
1: У нас в студии здесь вот.
2: В эфире, на Ютьюбе. Можете посмотреть даже интервью этих звездных, супер ребят, которые не просто поют великолепно и талантливо, но и ходят к нам в гости и поддерживают нашу радиостанцию на всех площадках. Ну, а теперь давайте слушать этот уникальный белорусско-российский дуэт.
3: Оригинал.

0: Ну, конечно, это Анна Трубецкая и Анатолий Цой. Песня называется «Радио». Кстати, она звучит в нашем хит-параде «Супер Белорусы».
1: Да, действительно,
0: тоже слушайте по выходным. Ну и мы готовы объявить победителей, потому что на кону было несколько подарков.
1: Абсолютно верно.
0: Итак, сначала мы отдаем...
1: Седьмое сообщение. Да.
0: Прилетело от Елизаветы. Последние цифры номера 4293. Елизавета, вы отправляетесь в Дукорский Майонтак. Это 30 километров от Минска. И самое интересное, что там есть перевернутый дом. Побывать там, я считаю, это уже удача.
1: А еще обнять дуб, вот этот вот 300-летний.
0: Желание, главное, желание загадывать и очень четко их сформулировать. Тогда они точно исполнятся.
1: Мы сегодня вдвоем выбираем. А вот 14-е сообщение пришло от... человека, я, правда, не знаю пол, просто там написано «В».
0: Виктори, победа.
1: Виктори, скорее всего. В общем-то, победа действительно пришла, и это 8340. Это 4 последние цифры номера телефона «В». Так, у нее или у него появляется возможность забрать наш фирменный мерч.
0: Это не просто мерч, это шоппер.
1: О, да.
0: Заряженный на удачу, на успех, на любовь, на богатство, на путешествия. В общем, берите шоппер всегда с собой, и поверьте, удача никогда не покинет ни ваш шоппер, ни ваш дом. И вообще...
1: Мы специально же ручки завязали, понимаете, он такой раздутый сейчас.
0: В общем, вам точно повезет неоднократно, много-много раз. Ну а мы, ребят, скоро вернемся, прочитаем ваше сообщение, которое продолжает лететь в наши мессенджеры 8029 1010 307.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: 97.4 FM. Эфирный чат.
1: Ой, друзья, мы так рады, что огромное количество сообщений прилетело. Обязательно читаем, наверное, самых наших ярых слушателей.
2: Да, такое прям вот большими буквами на весь экран.
1: Обязательно поздравления зачитаем. Добрый вечер, Вика и Владимир, пишет Ирина. Огромное спасибо вам за поздравления. Да, без слушателей радио не могло бы существовать. Я поздравляю Минскую волну и вас, ведущих, чей голос мы слышим каждый день из своих радиоприемников. Благодарю за позитив, хорошую музыку и актуальные темы. Желаю еще многие и многие годы радовать нас и дарить нам прекрасное настроение. Всегда на вашей волне.
2: Ну, вот это одно поздравление, а тут прямо от целой семьи. Миленько, поздравляем любимое радио с праздником. Спасибо, что заряжаете своей энергией.
1: Ну, а Татьяна написала. Ну, еще одна Ирина, давай идем радио. Да. Чистого эфира, высоких рейтингов, хороших слушателей. Ну, а как могут быть у нас плохие слушатели, ребят? Ну, вы же все классные. Я, Володя...
2: Какая отдача энергетическая, представляешь?
1: У меня вообще сегодня случился такой флешбэк. Я День радио, ну, вот правда, уже 5-й год отмечаю, именно как радиоведущая. И скажу, что с каждым годом работать все интереснее и интереснее, потому что ты все равно развиваешься, ты все равно узнаешь каждый день, поверьте, что-то новое. В работе радиоведущего вот нету дня сурка, кто бы что ни говорил.
2: На самом деле, да, Вик, ну ты пришла уже, понимаешь, на радио, когда уже весь процесс просто пришел, там компьютер и все остальное. Я начинал с бобин из пластинок,
1: вот представьте, с каким динозавром я работаю.
2: Вот, и зубы еще настоящие, вот так вот.
1: Ну, не все, наверное.
2: Не раскрывай все. На самом деле так оно и было, и вещали мы тогда, вот мы сейчас вещаем в FM, но а на самом деле тогда у нас была другая частота, то есть не FM-овская, а, знаешь, любители...
1: А что было?
2: Ну как?
1: АМ?
2: Нет, там... Ой, ну ладно, неважно. В общем,
1: ну, бобина была, хорошо.
2: Бобина,
1: потом,
2: пластинка.
1: Кассеты.
2: Нет, ни в коем случае, ни с каких кассет, нет, только широкая лента с бобин. Ага. Вот, потом на белорусском радио. Вот мы сейчас монтируем, значит, специальная программа есть, да?
1: Да.
2: А раньше на белорусском радио монтировали при помощи ленты, которую отрезали и склеивали. Вот, да. Не удивляйся.
1: Я в шоке, я зумером себя чувствую.
2: Да, ты тогда еще даже в детский сад не пошла. Вот, это тогда я работал на белорусском радио. Ну и прямо сейчас я могу сказать о том, что действительно сейчас все создано для того, чтобы и контент был правильный, и слушателям все нравилось. Потому что бывало иногда щелчки какие-то, еще что-то. Здесь у нас сейчас все чистенько, гладенько, прекрасные голоса, великолепная музыка. В общем, все... для наших слушателей.
1: А еще нас можно найти не только в FM-диапазоне, как Володя сказал, раньше там еще какие-то были. А, у КВ. Вот, у КВ. А мы сейчас еще активнее, чем в соцсетях, ребята.
2: Точно.
1: Подписывайтесь. Мы есть в Инстаграме, в ТикТоке, даже в Одноклассниках. Володя тоже там есть. Вы зайдите, подпишитесь, поставьте лайки, не надо на меня так смотреть.
2: Совочек дам, уберешь после меня песочек.
1: Зато не упаду никогда, особенно зимой, сколько не будет. В общем, ребята, оставайтесь с нами. Праздничный эфир продолжается. Подарки у нас, как всегда, тоже не заканчиваются. Спасибо за сообщения, видим, прилетают. В начале часа будут новости, ну а мы потом обязательно вернемся. Это «Как дома» шоу, Володя Николайчик.
2: И Вика Красовская.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: And I spent the summer on you.
1: МВ Радио. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Египта и что удивило палеонтологов.
0: Новости.
1: Беларусь и Египет наметили основные направления сотрудничества в сфере биржевой торговли. Договоренности достигнуты по итогам визита египетской делегации в офис Белорусской универсальной товарной биржи. Стороны сосредоточатся на обмене ценовой информацией между биржами. Также Беларусь готова делиться цифровыми технологиями под потребности египетского рынка. Мошенники стали звонить белорусам под видом сотрудников Фонда социальной защиты населения. Об этом сообщили в самом ведомстве. Граждан просят быть бдительными и не сообщать личные данные по телефону. Все официальные запросы информации происходят при личном обращении или через портал электронных услуг. Единственные официальные телефоны ФСЗН – это стационарные номера. Они опубликованы на сайте ведомства.
0: К новостям в мире.
1: В Москву на празднование Дня Победы прибудут лидеры ряда стран. Среди гостей – главы Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Белоруссии и Малайзии. Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 8 мая. Также запланированы переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества. В торжествах также примут участие зарубежные военные атташе. И к новостям в регионе. На предприятиях ЖКХ Минской области этим летом будет работать 65 студенческих отрядов. Всего в них задействуют более 750 человек. Молодежь займется благоустройством территорий, озеленением скверов и парков, а также покраской и ремонтом малых архитектурных форм. Уже сейчас работает отряд Смиловичского колледжа. Ребята помогают коммунальным службам Червинского района в благоустройстве мемориалов и наводят порядок на социальных объектах. И в завершение выпуска новый вид длинношеевого динозавра открыли в Бразилии. Окаменелости нашли при строительстве терминала в штате Мараньян. Ученые установили, что предки ящера мигрировали из Европы в Южную Америку около 140 миллионов лет назад. Ближайший родственник нового вида обитал на территории современной Испании. Исследователи ведут переговоры со строительной компанией о продолжении раскопок.
0: Курсы валют.

0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Володя, день радио мы отмечаем, но о пробках мы обязаны рассказать.
2: Ну, вот самое интересное, что сейчас те люди, которые стоят в пробках, должны были давно уже набрать у себя на мониторчике 97.4.
1: Да, у многих именно эта радиостанция присутствует в машине, но я хочу, вот почему таким грустным голосом говорю? Ну, 9 баллов Яндекс нам говорит. Я обновляла несколько раз карту, просила.
2: Точно,
1: ну,
2: не ошибся Яндекс?
1: Вместо 9,6 просила, загадывала, ничего не получилось. В общем,
2: ну,
1: 9
2: вот
1: баллов.
2: Это да,
1: пробки,
2: 9
1: друзья.
2: Баллов.
1: Центр города весь практически стоит. Я скажу, что ДТП в районе Независимости произошло на улице, да, городской вал. Там будьте внимательными, объезжайте данный участок. Ну и в целом по городу я вижу затруднения движения в районе Куйбышева на Красной. Там ДТП произошло на Козлова, на Сурганова, на Янки Купалы, на, в общем, на Орловской очень длинный затор, на Сурганова. Что происходит, непонятно.
2: Люди отмечают день радио. Ну, а я могу про Кольцевую сказать следующее. Тут проще назвать, где можно проехать, чем где нельзя. Потому что в красной зоне практически все кольцо Минска. И самые затруднительные моменты могу вам озвучить. Это как раз-таки Игуменский тракт, внутренняя часть Кольцевой. И выезд в город, и, ну, конечно же, из города. Но, а самое главное, внутренняя часть Кольцевой до Малиновки вся абсолютно стоит из-за двух ДТП. Еще одна проблема есть. Проспект Независимости, это, как обычно, 1-5 километр. Там идет ремонт, и поэтому очень сложно двигаться. Ну, и еще один вопрос, это проспект Победителей. Выезд из города, что внешнее, что внутренняя Кольцевая, там тоже сложно.
1: А нам не сложно, Володя. Нет. Нам с тобой, наоборот, очень радостно, несмотря на то, что погода вроде как портится. Мы же двигаемся, наоборот, в ритме танца.
2: Конечно.
1: Мы будем вместе с вами готовить очень вкусное, необычное блюдо популярного
2: радиоведущего,
1: который
2: да.
1: его и готовил, и ел, и вообще всем советовал. Чуть позже будут подробности, подарки. В общем, оставайтесь вместе с нами. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: Женская волна. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что ж, действительно, праздник есть праздник, и он не заканчивается, потому что мы приготовили для вас еще одну игру. Она постоянно, но сегодня мы найдем двух победителей в этой игре. Что не так у шефа?
2: Ну да, у нас не просто игра, а кладезь подарков. Ну, подарки будут на финал час,
1: конечно,
2: еще один,
1: конечно.
2: Володь. Ты настолько подарков, что можно запутаться.
1: Так я про это и говорю, что у нас готовы подарки.
2: Да, один разыграем в игре «Что не так у шефа», а второй мы разыграем в финале часа.
1: Тут двое, я сказал, все правильно, два подарка. Вот. В общем, так, давайте к подаркам поближе, потому что я знаю, что все уже ушки навострили. И первый это у нас, конечно же, мир иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир виртуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое увидит и порадует любого посетителя любого возраста.
2: В общем, да. Подарок для любителей каких-то интерактивных реальных
1: вот,
2: решений.
1: Да, такое, другая вселенная. В общем, все, что можно придумать, там придумали.
2: Мы в таких вселенных с тобой живем, Володя. У каждого она своя. Ну, а как еще работать-то в эфире? Так и живем.
1: Ну, все же знают, да. Мы же с Марса, вы же с Венеры. Ну, что сделаешь?
2: Это точно. В общем, мы сегодня готовим в игре «Что не так у шефа». Не просто блюдо, а любимое блюдо легендарного российского радиоведущего, который был знаковым шоуменом, радиоведущим и актером. Его называли королем анекдотов за феноменальную память и умение превратить любую историю в яркое выступление. Звали этого ведущего Роман Трахтенберг.
1: Да, мы про него сейчас.
2: Да, мы про него помним. Мы его, так скажем, вспоминаем сегодня в нашей игре «Что не так у шефа» и готовим его любимое блюдо. А он был человек достаточно аскетичным и простым в плане кулинарии.
1: Абсолютно верно, да. Обожал европейскую и российскую кухню.
2: Именно. Да. Он любил простые рецепты, понятные, сытные. И сегодня мы выбрали одно из его любимых блюд – это суп-гуляш.
1: Угу, есть такое.
2: Мы, как всегда, в игре «Что не так у шефа» добавляем что-то лишнее. Ваша задача – догадаться и прислать ответы в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
1: Так,
2: какое
1: что?
2: Сообщение победное?
1: А давай не будем сегодня лукавить. Просто седьмое, вот как было, так и есть.
2: Ну да, 7 мая,
1: да,
2: день радио, счастливое число.
1: Согласен.
2: Начинаем.
0: «Что не так у шефа?»
2: Для приготовления супа гуляш нам понадобится говядина, корица, репчатый лук, картофель, болгарский перец, чеснок, паприка, тмин, соль и обязательно свиной шпик. Что здесь лишнее? Присылайте ваши ответы.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надейный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Я надеюсь, если кто-то сейчас смотрит на улицу, закройте с окно, потому что точно зальет.
2: А особенно в автомобиле не забывайте,
1: да, вот
2: закрывать.
1: Это
2: самое неприятное, что может случиться. Ты приходишь, а там мокрое сиденье.
1: И лягушки. Нет, шучу, конечно. Ну, просто да. мокрые лягушки. Просто,
2: ничего страшного, будет как домашнее животное, только в автомобиле. Ну, а мы с вами здесь, конечно же, проводим здорово время. Нам тепло и, самое главное, нам сухо.
1: Да.
2: И я хочу сказать, что огромное количество сообщений прилетело в наши мессенджеры. Мы сегодня готовили любимое блюдо известного радиоведущего Романа Трахтенберга, который позиционировал себя как таким простым, понятным. И, соответственно, и кухня, которую он выбирал, тоже была максимально традиционной.
1: Да, в нашей программе
0: «Что не так у шефа?»
2: Да, Роман Трахтенберг славился своим уникальным талантом запоминать анекдоты. Наверное, тысячи он помнил. И сейчас, кстати, Гарик Харламов тоже перенял эту инициативу. Угу. И тоже у него в арсенале громаднейшее количество. Возможно, он повторял, так скажем, путь Романа Трахтенберга.
1: Ну, я просто знаю о том, что Трахтенберг ни разу не проиграл. Вот сколько ему давали в эфире там анекдоты, и он вспоминал и заканчивал этот анекдот.
2: Ну,
1: это,
2: знаешь,
1: это классная игра была.
2: Вообще игра суперская. Да. Можно было и на каждую букву начинать анекдот, и на каждое слово.
1: Да.
2: И миллион было заданий, при этом он великолепно с этим справлялся. Но наши слушатели не хуже справляются с заданием, которое мы им поставили.
1: Да.
2: Сегодня готовили любимое блюдо Трахтенберга, называется гуляш. Гуляш мы все знаем, гуляш мы все любим. И ингредиенты, которые входят в состав классического, ну, практически все, ну, догадались.
1: Ну, это понятно. Кстати, секундочка занудства. 100% попадание, нет ошибок, потому что, я так понимаю, этот ингредиент, ну, никак, даже если хотелось бы, не может попасть в гуляш.
2: Да, несмотря на то, что сегодня четверг, день, когда мы все пьем кофе с корицей.
1: С корицей, конечно.
2: В гуляш корица, ну, никак не добавляется.
1: Да, это правда.
2: Есть правильное сообщение, которое прилетело именно под номером 7. Его прислала слушательница по имени Ольга, последние цифры номера 6297.
1: Ну, теперь я могу только одно сказать. Ольга, у вас на ладони будет мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое несет вас в мир фантазии. Ну, а самое главное, мне кажется, что это же будет грандиозно, потому что выигрыш-то в день радио.
2: Да, поэтому вам повезло сегодня вдвойне в праздничный день забрать подарок у людей, которые отмечают сегодня свой день.
1: Профессиональный праздник,
2: на секундочку. Да, я считаю, что это, знаешь, дорогого стоит. Но вам еще больше повезло, потому что подарков вдвойне у нас, как говорится, больше, поэтому вы оставайтесь. Оставайтесь вместе с нами, впереди интересная игра, в которую у вас тоже будет шанс выиграть фирменный мерч от МВ Радио.
1: Ой, заинтриговала. Оставайтесь с нами.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: десерт.
1: Да, сегодня правда на десерт, и погода даже подготовила нам подарок, потому что, несмотря на то, что после дождя обычно у нас всегда пасмурно, грустно и даже холодно, сегодня
2: все по-другому
1: идет, друзья. Дождь прошел, стало ярче, стало лучше дышать нам всем. Валуй сразу сказал, дышать вообще иначе.
2: Свежесть.
1: Ну, кислород, кислорода больше.
2: Ох, есть.
1: Озон, еще больше его у нас.
2: И еще у нас больше улыбок, и больше, и еще подарок.
1: Кстати, мы не просто так вышли в эфир что-то ни о чем вам рассказать. Ну, такого никогда не было,
2: на самом
1: деле. Нет,
2: сегодня же праздник. Мы должны всех.
1: Хвастаться не будем ничем.
2: Не будем.
1: Да? Но мы готовы раздать еще один подарок.
2: А, уже начинаешь хвастаться?
1: Ну, у нас есть
2: мерч. Ну, ладно, действительно, есть.
1: Крутейший мерч, который получит сегодня человек, который внимательно слушает «Минскую волну», и в частности, «Как дома шоу».
2: Давно, да, вот так.
1: Это важное условие. На кону фирменная бутылка от МВ Радио, заряжена, опять же, тоже на здоровье, на благополучие,
2: так,
1: на долголетие. Потому что наши слушатели следят за своим здоровьем, за своим питанием, соблюдают питьевой режим. А в бутылке ты всегда знаешь, сколько миллилитров воды, сколько ты выпил, сколько нужно добавить. Это, кстати, очень удобно. Я, как человек, который, ну, пытается это
2: соблюдать. У тебя нормальное ПП? Я знаю, как ты питаешься.
1: Ну, видишь, у меня бутылка всегда со мной.
2: Да.
1: Но я хочу добавить, что мы с Володей решили задать вам вопрос.
2: Да.
1: Тех, кто слушает «Минскую волну», «Как дома шоу».
2: И конкретно «Как дома шоу».
1: Да, давай.
2: Ну, значит так. У нас есть три варианта. И послушайте, какой вопрос озвучим. Сколько мы вместе работаем в этом шоу вместе с Викой? Итак, первый вопрос. Первый вариант. Это 8 месяцев. Б-вариант 12 месяцев. И В-вариант 10 месяцев. Все очень просто. Напоминаю еще раз. А-вариант 8 месяцев. Б-вариант 12 месяцев. В-вариант 10 месяцев. Ваша задача написать просто сколько месяцев. Не надо там писать А, Б, В.
1: Можно и так.
2: А
1: мы
2: можно...
1: поймем.
2: Да, мы поймем все равно. И на кону, как и сказала Вика, у нас заряженная бутылка.
1: Да, с водой.
2: С водой. Дополнение,
1: ну,
2: очень
1: ладно, мы
2: серьезно.
1: С тобой не кашпировские, не надо. Вода там не будет, вы сами ее нальете.
2: Ну, они сами... Пойми, мы-то хорошим зарядим.
1: Да.
2: Вот, настроение.
1: А стекло передает.
2: Конечно.
1: Энергию.
2: Ну, и уже начали насыпать нам уже, так,
1: седьмое,
2: наши слушатели.
1: Да, седьмое сообщение с правильным ответом,
2: кстати,
1: будет победным. Да. Друзья, пишите А, Б или В вариант 8, то есть 12 или 10 месяцев мы работаем вместе. Самые внимательные, самые наши преданные слушатели наверняка знают.
2: 8029 10 10 307, Вайбер, Телеграм, мы ждем от вас сообщений.

0: МВ Радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Нет в студии ни одного человека, который бы не улыбался. Но и самая обаятельная улыбка этого у Екатерины Гунько, которая только что пришла к нам в студию и хотела бы, наверное, рассказать новости.
1: Катя, привет! Мы тебя поздравляем, обнимаем. День радио на Минской волне.
0: Да.
1: 7 часов вечера. Ты улыбаешься, это уже хороший знак.
0: Конечно.
2: Естественно, я не могу без улыбки в этот день. Коллеги, я вас также поздравляю с Днем радио. Поздравляю наших слушателей. Желаю плодотворных совместных эфиров. А вопрос сегодня у меня к вам такой. Кто вам ближе, собаки или кошки?
0: Начинай.
1: Вот в данную минуту ближе всех Володя.
0: Я могу и авка... Неправильно хотел сказать. И мяукать, и лаять.
1: Он все умеет, он же актер. А я вообще, если честно, хотела бы... Вот прям честно скажу, я думала о хамелеоне.
0: Чего
1: домой.
0: Это?
1: Вот ну
0: это
1: а да. Почему нет?
0: Так, нет, так ты же его не найдешь.
1: Ну а что, все продается.
0: Нет, я не про это, если он вылезет. Он же с твоим вот, да,
1: сольется
0: и все.
1: Ну, буду нового искать.
0: Катерина, скажу так, если есть кошка, она мне нравится, если есть кот, он тоже неплохой. Ну и про собаку могу сказать одно, у меня она есть.
2: Коллеги, я знаю, что питомцы дарят не только радость и преданность, а иногда даже бывают и лечат. В чем польза для здоровья, я расскажу в этом выпуске.
0: Послушаем.
3: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде на столбцах Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: Беларусь нацелена на расширение поставок продовольствия в Судан. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Наша страна планирует доставлять в Судан корма для животных, ветеринарные препараты и вакцины. Также перспективным названо сотрудничество в области аграрного образования. Кадры для отрасли готовят в 4 белорусских вузах. Литовские грузовики постепенно покидают Беларусь. По данным Госпогранкомитета, из страны выехали уже около 1700 машин. Осталось чуть более 200. Выезд разрешен при условии оплаты хранения. Ожидается, что процесс завершится в ближайшее время. Ранее автомобили были размещены на специальных стоянках после того, как Литва закрыла свои погранпереходы.
3: К новостям в мире.
2: Министерство энергетики США намерено вести мониторинг ядерной активности Ирана. Об этом заявили в ведомстве. Минэнерго планирует определить, какие ядерные материалы есть у Ирана. Также будет проводиться их диагностика. США намерены решать самостоятельно, что делать с материалами в случае их вывоза за пределы Исламской Республики. Международный олимпийский комитет отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Об этом рассказали в Национальном олимпийском комитете. Теперь атлеты могут участвовать в командных видах спорта. А в Беларуси снова разрешено проводить международные соревнования. Ограничения действовали с 2022 года. Квалификационный период к Олимпийским играм 2028 года начинаются уже этим летом. Они пройдут в Лос-Анджелесе. И в завершение выпуска. Мурчание кошек помогает избавиться от физической боли. К такому выводу пришла международная группа ученых.

0: Они установили, что вибрации частотой от 22 до 44 Гц положительно влияют на облегчение симптомов. Кошки часто ложатся на больное место, так как такие участки тела имеют более высокую температуру. Также действует эффект самовнушения. Если хозяин верит, что питомец его лечит, это ускоряет выздоровление.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Продолжаем наш праздничный эфир, принимаем поздравления. День радио на Минской волне, мне кажется, с каждым часом набирает обороты.
2: Да, что есть, то есть. На самом деле, много слушателей, которые и были в курсе, и даже не представляли себе о том, что мы решили разыграть наш фирменный мерч. А какое было условие? Просто назвать, сколько мы вместе с Викой ведем это «Как дома» шоу.
1: Были варианты ответа. Давай. Сколько там месяцев было?
2: 8, 12 и 10 месяцев.
1: Да, многие догадались, но, к сожалению, много было и неверных ответов, ну, потому что плюс-минус они были близки.
2: Рядышком, да.
1: Правильный ответ был 10 месяцев. Необходимо было сообщение прислать 7-м по счету. Есть такой слушатель, а точнее слушательница.
2: Ну-ка, расскажи.
1: Зовут ее Катя. Последние цифры номера 8504. Екатерина, вы забираете стильную, классную, фирменную бутылку от МВ Радио, в которую можно налить и компот из сухофруктов, и ромашковый чай, и узвар, и квас, и какао. В общем, все, что вы любите. А может быть, вы просто соблюдаете питьевой режим и контролируете.
2: И тогда можно просто налить H2O, да.
1: Да, Катя, мы вас поздравляем. Вам сегодня крупно повезло. С вами обязательно свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой подарок.
2: Да, ну что ж, а мы двигаемся вперед. У нас все-таки темы нашего праздника. И поэтому могу вам сказать такое, что прямо сейчас есть хорошие, ну, средства, наверное, поспорить немножко. Или наоборот, просто рассказать всем.
1: Я думаю, поговорить надо по поводу темы радио. Зайдите в наш инстаграм, обязательно проголосуйте. Радио – это old school или попутчик навсегда. Никакое время не способно перечеркнуть FM-диапазон. Вы всегда будете на волне, либо вы уже такой супер, ну, современный человек, которому не
2: через
1: надо радио.
2: Нет, просто нету возможности, например, FM послушать, и они слушают через интернет.
1: Да, или вы предпочитаете стриминги постоянно. Вот такой сухой набор музыки или какого-то аудиоформата, текста я имею в виду. В общем, пишите.
2: Ну, есть о чем поговорить.
1: Да, пишите и голосуйте в инстаграме. Мы совсем скоро вернемся в эфир. Это «Как дома» шоу. Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: Баттл мнений.
1: Ну, сегодня такой баттл, мне кажется, мы с Володей боремся против мнения, которое, мне кажется, ложное. Потому что миллион лет назад,
2: да.
1: Давай так вспомним, ну, не миллион, давай так, 10 лет назад все вокруг трубили, что радио скоро закроется, его не будет, оно потеряет актуальность.
2: Ну, правильно, потому что...
1: И кто-нибудь слушает.
2: Да, потому что... Прогресс не стоит на месте, все увеличивается, все какими-то обрастает какими-то, знаешь, вот возможностями для человека. Но как радио придумали, ничего, ну, наверное, не изменилось. Оно вещает, вещает и вещает.
1: Оно улучшилось, я хочу добавить.
2: Ну,
1: если
2: да.
1: Радио раньше всегда вещало только в FM-диапазоне, как правило, это слушатели, которые садятся в свой автомобиль и едут из дома на работу и обратно, то сегодня радио можно слушать и в интернете. У нас даже в Беларуси есть радиоплеер «Беларусь».
2: Да.
1: Любую радиостанцию можно выбрать. И даже женское радио есть, которое вещает исключительно в интернете.
2: Абсолютно верно.
1: Много вообще вариаций людям послушать музыку, узнать новости и вообще много чего интересного.
2: Есть разнообразие, правильно? То есть мы не зацикливаемся на какой-то одной частоте. Мы можем перещелкнуть, там где-то что-то настроить, какие-то подкасты услышать. В общем, все возможно.
1: Про подкасты и стриминговые платформы, да?
2: Вот,
1: ты выбираешь,
2: да.
1: И слушаешь в машине, например, музыку, которую тебе выбирает искусственный интеллект.
2: Абсолютно,
1: да?
2: Верно.
1: И на основании твоих предпочтений, но у тебя слишком сухая выборка идет просто музыки. А когда ты находишься в контакте с радиоведущим, и даже есть ученых версии, что человеческий мозг воспринимает голос радиоведущего как голос старого знакомого.
2: Правда.
1: А стриминг не лечит одиночество, а радио – да. Именно поэтому люди включают радио для фона, чтобы создать эффект присутствия другого человека в доме либо в автомобиле.
2: Ну да, это усталость от выбора. Знаешь, есть такой термин, да, паралич решений. Когда у тебя, ну... где-то 50 миллионов треков, и ты тратишь 15 минут только на то, чтобы выбрать, что послушать. На радио выбор сделан за тебя, профессионалами, и мозг на этот отдыхает.
1: О, это же так важно.
2: Ну,
1: и, кстати, я хочу добавить, что радио до сих пор остается самым быстрым способом оповещения, особенно в экстренных ситуациях. Сигнал передается со скоростью света, а задержка цифрового потока в интернете может составлять до 30 секунд.
2: Ну да, эффект открытия. Ну, по статистике более 50% людей до сих пор узнают о новых артистах именно через радио. Вот. А ну, через рекомендации, алгоритмы, которые часто просто подсовывают нам, что для нас не очень интересно. Или просто, чтобы мы просто послушали и забыли, например.
1: Ну и такое бывает.
2: Бывает.
1: Но ваше сообщение мы не пропустим
2: ни
1: и не прослушаем.
2: Случае.
1: Вот Татьяна написала. Здравствуйте, дорогие работники радио МВ. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Крепкого здоровья вам и вашим родным. Пусть всегда на душе будет спокойно. Спасибо за ваш благородный труд. Радуйте нас и дальше своими чудесными голосами. Несвеж всегда с вами.
2: Ой,
1: а
2: как
1: мы
2: приятно.
1: Всегда с Несвежем. Татьяна, обожаем этот город. Шлем пламенный привет. И вообще все города, где вещает Минская волна. Друзья, мы вас любим, мы вас обнимаем, мы ставим для вас только самую лучшую музыку.
2: Да, ну что ж, поговорим буквально через несколько минут еще об одном таком интересном от радио, я думаю, эффекте. Что и как, ну, оставайтесь с нами, все узнаете.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ребят, спасибо, что подключились к нашей радиостанции. И вы знаете, сообщения, которые летят по поводу, будет жить радио или не будет, для меня, очевидно, уже снят.
1: Ну да, естественно, потому что, во-первых, мы здесь работаем. А это значит, что, ну, вам, по крайней мере, только самое главное грозит – слушать нас по вечерам.
0: Да, «Минская волна» всегда вместе с вами. 97.4 FM – это Минск. На других частотах вы ищите, конечно же, у себя в городах. Но вопрос, который мы задали, как-то, ну, слушателей тронул до глубины,
1: да,
0: души.
1: Да, есть такое.
0: И вот есть сообщение. Стриминг – это стерильно и скучно. Ты всегда знаешь, что включишь. А радио – это сюрприз. Это когда едешь по трассе, и вдруг заиграла песня из юности, которую ты столь лет не слышал, и ты прибавляешь звук, потому что это момент. Радио — это живой человек на том конце провода, а не алгоритм. Сергей написал, вот я вам хочу пламенный привет тоже передать. Действительно, радио — это не просто организм, да, это пространство, в котором мы с вами общаемся.
1: Да, на самом деле, действительно. А особенно приятно, когда есть слушатели, которым, во-первых, нравится, когда с ним общаешься, а во-вторых, естественно, они еще и отправляют нам какие-то, ну, приятные слова. Вот, например, как сегодня.
0: Вообще, ребята, это так здорово, но у меня такие теплые чувства. Я любила, ну, когда была юной девушкой, слушать радиостанции.
1: Да ты сейчас юная,
0: ну,
1: не давай.
0: Я была еще младше. Время же оно мчится.
1: Да, да.
0: И когда я по ту сторону была динамика, да, я записывала песни любимые, ждала хит-парады, чтобы составить свой плейлист, потому что на кассетах я тогда еще музыку слушала.
1: Да, и запоминаешь это все, конечно.
0: И самый большой такой негативный момент, который был связан с радиостанцией, это когда диджей начинает говорить на интро или на аутро, да, песни.
1: Да.
0: И чтобы только не записать его эти слова.
1: Бла-бла-бла.
0: Что, да. Хотелось песню целиком всегда. И сейчас мы живем совершенно в другое время, и ты от радио ждешь действительно момента, сюрприза приятного, песни, которую ты, правда, в долгий ящик отправил, когда-то под нее ты там рыдала, плакала и влюблялась, а может, под которую ты получала аттестат.
1: Ну, а самое главное, что все-таки это же память, правильно? И она нас подталкивает к хорошим чувствам. Да, иногда бывает что-то такое, но мне кажется, что даже если что-то такое отрицательное вспоминаешь, это все равно чувство, правильно?
0: Конечно, это эмоции.
1: Вот. Эмоции,
0: это,
1: да,
0: история, это наша память, это то, что делает нас, ну, действительно настоящими людьми.
1: Людьми, конечно, вот. Ну что ж, я так понимаю, у нас, ну, довольно-таки много сообщений, и большое вам спасибо еще раз, поздравления с нашим профессиональным праздником. Но дождь прошел за окном, солнышко мы видим, а что будет завтра?
0: Да, мы к своей непосредственной функции должны вернуться и рассказать о погоде.
1: Конечно.
0: Потому что, ну, что это за радиоведущий, который за весь эфир ничего не рассказал, что будет
1: мы
0: завтра.
1: Мы порадуем всех, и это будет очень скоро.
2: Как дома шоу.

0: о погоде.
1: Ну что, друзья, завтра, по информации Белгидромета, на территории нашей страны будут сильные дожди, поэтому не забывайте взять с собой зонтик. Температура воздуха минимальная ночью от 4 по северо-западу страны и до плюс 15 по юго-востоку. Днем существенно похолодает. Максимальная температура воздуха от 10 до 16, по юго-востоку 17-23.
2: Про сегодняшнюю ночь поговорим в Минске. Плюс 8, плюс 10. Ветер переменный, облачность, временами дождь. Ну и днем на завтрашний день плюс 10, плюс 12. И вновь переменный ветер, облачность. Продолжительные, сильные дожди, говорят нам синоптики.
1: В общем, мы не будем отчаиваться по этому поводу. Дождь — это тоже хорошо, да. Потому что все зазеленело, все красиво выглядит у нас за окном. Ну а мы с вами прощаемся до завтра. Это было «Как дома» шоу. Володя Николайчик
2: и Вика Красовская. Всем хорошего настроения. Счастливо.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: радио. Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by